0: Рекорд. Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
2: Битва поколений на Муз-ТВ.
1: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
2: Не пропустите, друзья!
0: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
3: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
4: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
0: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в магазине «Шин 24». Красноярск. Улица Калинина, 107. Телефон 297-88-48.
8: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
9: Рекорд. Dance Radio.
10: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Телеграм-канал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 17 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 10. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Один адрес. Глинки 51. Один год. Техмаркету «Вираж». Один месяц подарков.
4: А выгода не одна, ее много. В сентябре дарим скидки на первую покупку, а повышенный кэшбэк бонусами на все остальные. Ждем вас весь сентябрь в техмаркете «Вираж» на Глинке 51.
5: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40. УГРН 102-240-17-94-315.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
6: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
8: Ты в своем уме?
9: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
10: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
11: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. УГРН 119-246-803-1832.
12: Теперь в Крас-шине. Замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
13: 19-20 сентября ждем тебя на Красном кольце. Финальный этап сильнейшего чемпионата страны Drift Battle. Легендарная конфигурация с постановкой под светофор, сильнейшие пилоты, дым покрышек и рев моторов. А еще автовыставка и развлекательные локации. Начало в 11:30. Подробности по телефону 2-777-666. 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

танцевальная. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Турбо утро. Твое максимальное ускорение.

0: утро на рекорде.
1: Так, ребят, давайте на ситуацию дороже взглянем. 5 баллов Красноярска с утра в четверг, как сообщает Яндекс.Карта, движение плотное. 9 баллов мы видим на Шахтеров в центр, на Партизан Железняка в центр 8 баллов, 8 баллов на Ветров к Октябрьскому мосту, Матросова из центра 7 баллов, Высотная в центр 7 баллов, ну и, конечно, 7 баллов на Коммунальном мосту в сторону центра.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Мэтр. Камерный дом бизнес-класса на Вавилова. Настоящий уровень не нуждается в доказательствах. Он в тишине, в пространстве, в том, как вы чувствуете дом.
3: Максимально выгодные условия по рассрочке. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительное управление номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
4: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас.
7: 224-7.
8: Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
9: «Красшина». Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. «Красшина». Шахтеров 66/5.
10: Музыка и кино, гастрономия и мода, современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sib.creativityweek.ru. 12+.
11: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: Ну давайте похулиганим немножко трэш-пати на рекорде. Ребята, сегодня у нас не просто песня, у нас сегодня актуалочка. Как вы понимаете, судя по прогнозу погоды, бабье лето все. Ну, как бы теплеть уже не будет, а будет только холодать. Ну, вот констатация этого факта в виде музыкального исполнения сегодня здесь в трэш-пати стало холодать. Меньше слов, больше трэша.

0: о прекрасном, о вкусном, о съедобном, да. Впереди у нас рекорд угощает, да, об интересных фактах из кулинарного мира. Поговорим, 205-103, номер рекорда, звоните.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про бустерство.

0: обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.

0: Рекорд угощает.
1: Так, без 29 у нас на линии Анна. Аннушка, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Ань, как у тебя дела? Как настроение? Выспалась ли ты сегодня?
2: Выспалась. Все пробки уже собралась.
1: Да продолжаю собирать. Ты решила все от этого дня взять, все пробки. Знаешь, вот и так, если все пробки собрала, то и все плюшки и лавры этого дня тоже будут твои. Ну, баланс равновесия во вселенной должен быть. Это обязательно. Да. Естественно. Ань, давай так, рецепт идеального завтрака от тебя. Ты вообще завтракаешь с утра?
2: Да, обязательно.
1: И что входит в твой идеальный завтрак?
2: Что-нибудь такое вкусное, сырники, например.
1: Ну, неплохо. А ты прям встаешь и успеваешь приготовить себе сырники, или ты там
2: да,
1: заранее?
2: Да, я готовлю.
1: Ты какая ты молодец, а, слушай. Умница, Ань, вообще хозяюшка. Ань, смотри, мы с тобой сегодня будем про еду, естественно, говорить, но в немножечко необычном амплуа, не то чтобы съедобном. Просто смотри, вот ты в соцсети же ведешь, фоткаться любишь или фоткать кого-нибудь, чего-нибудь?
2: Люблю, обожаю.
1: Любишь, да? Вот мы же, как привыкли, у нас вот смартфоны, все дела, там, фокус, автофокус эти все, ну, естественно, цветные фотографии, да? А вот когда-то давно, в 19 веке, фотографии изначально были черно-белые, да? Помним, ну, как помним, знаем этот факт, помним-то, конечно, вряд ли. Вот, смотри, штука такая. Дело в том, что цветная фотография появилась благодаря этому овощу, да? А, вот такая штука. Как ты думаешь, спасибо какому овощу, можем сказать, за цветные фотки? Это картошка, это свекла или это огурец?
2: Ого.
1: Да. Короче, изобрели умные люди. Метод называется автохром. Вот, используя какой-то вот овощ, как ты думаешь, какой овощ принес нам в мир цветные фотки? Картошка, свекла, огурец, да. Напомню.
2: Я помню, что что-то там какой-то сейчас. Из овоща или из фрукта добывали что-то и...
1: Из овоща, да, и все верно, да, именно из овоща. Как, вот смотри, вот у нас есть картошка, есть свекла и есть огурец. Как ты думаешь, из кого из этих овощей что-то можно добыть? Кстати, добывают и до сих пор из этого овоща его.
2: Может быть, картошка, какой-нибудь крахмал, не знаю.
1: Абсолютно в точку. Да! Поздравляю, приятного тебе аппетита. Мы тебя в баварский ресторан Максимилианс отправляем в догонку. Желаем отличного дня и приятного аппетита.
2: Спасибо большое.
1: Пожалуйста, Ань. Погнали дальше. С нами Хьюгел, Биг Шон и Скотт Строч. Body Drop ловить на рекорде.
0: Рекорд угощает.

0: Ускоряйся правильно.
1: О погоде за окном поговорим, ребята. Плюс 12 на термометре и плюс 14 максимум, который мы сегодня увидим. Так нам подсказывает Яндекс.Погода. Дождь, конечно, будет. Все, бабилет закончен. Мы идем плавно в сезон холодов, сырости и дождей. Ветер дует сегодня западного направления, слабый, 3,5 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Крас-шина. Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. Крас-шина. Телевизорные 3/5.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: Трудный ребенок. С 21 сентября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио. Главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро на рекорде.
2: 9 утра, 1 минута, ребята, продолжаем утро предпятничное, что сам по себе уже радует. Сегодня, завтра и впереди выходные, поэтому давайте все силы в кулачок собрали и погнали с высоко поднятым носом. Сегодня, кстати, 17 сентября, уже посмотрим, что за праздники есть. День щекотунчиков сегодня. Ну, это что-то про какие-то брачные игры. Хотя, может быть, у вас в коллективе на работе такие отношения пришли, да пощекотали друг дружку. Ладно, день разговоров с городом, вот такой вот праздник, поэтому вы не спешите звонить в дурку, если вы видите человека, который идет и просто сам по себе с кем-то разговаривает. Может быть, он праздник отмечает. А день турменеджера сегодня тоже, вот, пожалуйста. Ну, в путешествие, если есть, конечно, возможность справлять. А международный день гнома сегодня. Ну, классный праздник. Поздравьте всех своих друзей-полтарашек. Какая же я скотина. С любовью, ребята. Вот правда, с любовью. Обожаем маленьких людей. День, время вышло. Ну, типа, дедлайн. Вот если у вас дедлайны какие-то в жизни были, ну, получается, все, ребят. Либо сегодня, либо больше никогда. Ну, а у нас, ребята, впереди классный час. В этом часе успеем и в кино кого-то отправить, и про новости поговорить, и музыки наслушаться. Впереди подобрал плейлист для тебя: Майкл Грей, Клин Бэндит, Дэвид Гетт, Джоэл Кори, Арок, Алок, Дженнифер Лопес, The Distance и Риддик. Но в компании Баузы мы этот час начнем сначала. Магнетик впереди, меня Дим Маланин зовут. С добрым утром.

0: 9:15 на часах. Погнали на разведку на дорожную ситуацию Красноярска. Там 5 баллов, ребята, по сообщениям Яндекс.Кар. Движение плотное. 9 баллов прямо сейчас на Шахтеров в центр. Партизан Железняка в центр 8 баллов. 8 баллов на Высотный в центр. Брянская в сторону Солонцов 7 баллов. Авиаторов к Октябрьскому мосту 7 баллов. И все так же 7 баллов на Коммунальном мосту в центр.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Мэтр. Камерный дом бизнес-класса на Вавилова. Настоящий уровень не нуждается в доказательствах. Он в тишине, в пространстве, в том, как вы чувствуете дом.
3: Максимально выгодные условия по рассрочке. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Digital Recruiter. Реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
5: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола Драйв. Твой быстрый старт. Все категории уже доступны. А теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас.
6: 224 семерки. Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
7: Крас-шина. Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. Крас-шина. Свердловская 2Е.
8: 19-20 сентября ждем тебя на Красном кольце. Финальный этап сильнейшего чемпионата страны Drift Battle. Легендарная конфигурация с постановкой под светофор, сильнейшие пилоты, дым покрышек и рев моторов. А еще автовыставка и развлекательные локации. Начало в 11:30. Подробности по телефону 2 777 666 0+.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Красноярске 263 88 33.

0: канал Радио 103 для лиц старше 12 лет. Новый трек на рекорде.
1: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.

0: Ру. Новости на рекорде.
1: Вот такая новость, например, есть. Молодежь без высшего образования живет лучше. Исследование показало, что безработица среди зумеров без диплома приблизилась к минимуму за последние 20 лет. Причина в том, что растет спрос на рабочие профессии, а вот их сверстникам с высшим образованием все сложнее найти работу из-за внедрения искусственного интеллекта. Ну ладно, дальше новость, которая, ну вот прям... воодушевляет, ребята. Соревнования по шлепкам по заднице придумали в Румынии. А румыны молодцы, а? А? Недооцениваемый. А это что-то вроде Power Slap, где вот наша легенда Пашка Моцкий, да, пельмень. Только, ну, не по щекам, а по тому самому чинному месту. А брутальные дядьки там происходят пощечины, а девочки по булочкам друга шлеп-шлеп. В общем, очень зрелищные, я вам скажу, соревнования. И как будто бы отечественные промоутеры. Ну, возьмите, пожалуйста, на вооружение. Идея-то какая классная. Ладно, едем дальше. В Петербурге водитель засунул взятку инспектору в уголовный кодекс. Во время оформления ДТП на Московском шоссе 30-летний мужчина предложил инспектору ДПС 50 тысяч рублей, чтобы избежать административной ответственности и выдворения из России. Инспектор от денег отказался и дал водителю почитать УК. Тот намек, похоже, не совсем понял и вложил купюры прямо в протянутую книжку. Ну, короче, как итог, его задержали, возбудили уголовное дело, ну... приехал парень. Ладно, едем дальше. Подростки начали сидеть из-за вейпов и электронок. Обращения к врачам выросли на 36%. В частной клинике все чаще приходят пациенты 15-21 года с заметной сединой. Врачи связывают тенденцию в том числе с никотином. Он сужает сосуды и ухудшает кровоснабжение волосяных фолликулов. А токсичные вещества могут повреждать клетки, отвечающие за выработку меланина. Поэтому бросайте всю эту гадость. Ничего хорошего. Дальше про легенду, ребят. Snoop Dogg оказался недавно в Армении. Прям на армянской свадьбе. Прям вот как залетел с двух ног. Рэпера просто позвали выступить на мероприятие. Видимо, предложили столько, что тот не смог отказаться. Ну, теперь все шутят, что жених вообще пришел на свадьбу только ради Snoop Dogg. Может быть. Ладно. Едем дальше. Россияне все чаще советуются с ИИ перед покупками. 48% пользователей нейросетей уже несколько раз обращались к ИИ при выборе товаров или услуг. Еще 25% делают это регулярно. Чаще всего нейросети помогают россиянам при выборе электроники, 58% случаев. А вот с более личными покупками россияне ИИ доверяют меньше. Украшения под свою внешность ему готовы подобрать только 18%. Ну, а есть еще и люди, которые умудряются и как к психологу обратиться. Но это вообще отдельная каста. Ребят, ни в коем случае так не делайте. Лучше сходить к специалисту. Ладно, едем дальше. Пункт назначения в реальной жизни. Самолет с пассажирами начал разваливаться прямо в воздухе. У иранского Boeing 737 авиакомпании Severan сразу после взлета оторвало покрышки шасси. В салоне началась сильная тряска, ломались багажные полки, а пассажиров падали вещи. Пилоты развернули борт и аварийно посадили его в Машхеде. Никто не пострадал, но вот тут-то посидели. И не то чтобы от вейбов, а мгновенно. Ладно, едем дальше. В Екатеринбурге установили симулятор родов. На местном молодежном фестивале любой желающий может сесть в кресло, подключиться к аппарату и испытать ощущения, имитирующие родовые схватки. Девушки уже вовсю требуют устроить этой адской машине тур по всем городам, чтобы можно было привезти туда своих мужиков. Вот так вот женщины любят своих мужчин. Пам-пам. А, кстати, девочкам-то попроще терпеть, чем мальчикам. Мы же мужчины, существа ранимые. Нас беречь надо. Ладно, едем дальше. Девчонки, про вас новость. Оказывается, по статистике, 7 из 10 женщин недовольны своей грудью. Причем чаще всего дело не в размере, а в форме. У 91% женщин есть асимметрия, а у 41% отличается объем молочных желез, у 54% их положение. В общем, ну что. Ну, тут недавно была новость о том, что оказывается теперь вот все как клишированное мнение, что большая грудь — это круто. А вот в вопросе-то выиграла маленькая грудь, прикиньте, да, поэтому нормально. Девочки, ну, разные груди тоже хорошо. У мальчиков тоже кое-что разное. Природа так придумала. Все нормально. Все окей. В Чехию тут резко захотелось, ну, только на один день. Там, ребята, вино течет ручьем. Раз в год в Куксе в день начала винного фестиваля вместо воды из местного фонтана льется вино. Заодно можно и полюбоваться местной барочной архитектурой. Ну, классно, классно. Ладно, в России, вот такая новость серьезная, в России построят 7 супертюрем до 2035 года. Они к чему-то готовятся, по-моему. ФСИН хочет объединить в одном комплексе СИЗО, тюрьму и колонии разных режимов. Такие учреждения появятся в 7 регионах, включая Калужскую, Астраханскую, Тюменскую области, Татарстан, Бурятию и Забайкальский край. Хорошо, что к нам такая тема не придет. Ну ладно. Еще одна новость. Россиянин слил 25 хинкали за 1 минуту 16 секунд. Это, кстати, новый рекорд России. За победу мужчина получил 1 миллион рублей. Хвостики хинкали, кстати, можно было оставлять на тарелке. Но тут вот грузины, между прочим, жалуются, когда вы хвостики едите, поэтому хинкальки ни в коем случае с хвостиками не кушать. Ну и семейная новость. Пары с одной фамилией по статистике разводятся реже. Если жена после свадьбы не берет фамилию мужа, вероятность развода якобы на 50% выше. При этом такие пары в среднем доходят до развода на 30% быстрее. С общей фамилией супруги живут вместе в среднем 12 лет, а с разными всего 7,5. Наличие детей, по данным исследования, на разницу никак не влияет.
0: Тру новости на рекорде.

0: 9 утра, 36 минут. Ребята, есть классная идея взять и отправиться в кино. Посмотреть фильм, какой вы захотите. Самое главное, когда вы захотите. Два билета у меня есть волшебных, со свободной датой. Суперфильма на ваше усмотрение. Готов тебе их отдать. 205, 100, ровно 3. Прямо сейчас позвони на рекорд. Кое-какое кино отгадаем. Dance
1: Radio. Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
2: Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела.

0: предела только в «Лимана-Про».
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: Оффлайн. 9:42 на часах, это Рекорд Оффлайн. У нас это Алиния Юля. Юль, привет тебе, здравствуй.
1: Доброе утро.
0: Юлечка, тут штука такая, я тебя в кино хочу пригласить, но без себя. Сама пойдешь, с кем захочешь, когда захочешь, фильм будешь любой смотреть. Одно «но» нужно будет угадать фильм, который я тебе загадаю. А ты скажи мне вообще, как давно в кино было? Помнишь свой последний поход в кино?
1: Ой, ну, может быть, 2 года назад.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Ты не смотрела «Колобка», получается?
1: Нет.
0: Вот это упущение, Юль. Ладно, мы, честно, не про «Колобка» сегодня будем говорить. Любишь ты фильмы пикантные, такие 18+.
1: Ну, а можно не отвечать?
0: Ты не стесняйся, моя хорошая. Я тебе сейчас один фильм загадаю. Он, честно, про любовь. Коротенькое описание этого фильма. Будем вместе пытаться угадать, что это за кинолента такая. Итак, звучит она следующим образом. Как вот поговорка старая советская. Бьет, значит, любит. У меня все. Есть у тебя версии какие-то, может быть? Что это может быть за кино? Там в главных ролях, естественно, мужчина и женщина. Между ними вот что-то интересное происходит.
1: Он так, ну это логично.
0: Нет,
1: да.
0: Нет, да, лупанет ее как следует. А ей это нравится, понимаешь, что самое интересное. То есть это взаимно у них?
1: Это что, 50 оттенков серого?
0: Да ты ж моя хорошая, конечно! Это именно 50 оттенков серого. Я тебя поздравляю, Юля, сама уже решай, кого в кино позовешь. Пожелаю тебе только приятного просмотра, ну и классного дня. Поехали дальше. Поехали, ребята. Рекорд Оффлайн.

0: Включай третью космическую.
1: Слушайте, мне тут в личку уже несколько человек написали, что сегодня максимально депрессивное утро, мол, дождь, да вот холодно. Вы еще, ребят, начинаете. Это же прекрасная осенняя пора. Настраивайте себя на какие-то философские мысли, я не знаю. Подумайте о высоком. О погоде, кстати, тоже поговорим сейчас. Плюс 12 на термометре и потеплеет не сильно, до плюс 14. Дождь. Как обязательно программа сегодня тоже обещается. По сообщениям Яндекс.Погоды, вот с обеда и до поздней ночи ветер дует западного направления слабый 3,5 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж». Один адрес. Глинки 51. Один год. Техмаркету «Вираж». Один месяц подарков. А выгода не одна, ее много. В сентябре дарим скидки на первую покупку, а повышенный кэшбэк бонусами на все остальные. Ждем вас весь сентябрь в техмаркете «Вираж» на Глинке 51. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо Енисейская, 40. ОГРН 102-240-1794-315.
3: Рекорд. Реклама.
4: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
5: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
4: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
6: Мой сын никуда не поедет от меня.
4: На телеканале «Ю».
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
3: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио. Главное танцевальное. Попутчики.
1: Попутчики.
2: Этим туманным осенним утром я с радостью приветствую тебя, о мой близкий друг.
3: Давай со словом «близкий» аккуратнее в эфире. Друзья, Дима Маланин, Ренат Каримулин, студия. Это «Попутчики» на рекорде. Спасибо,
2: они
3: что
2: самые,
3: вы с нами.
2: Да.
3: Спасибо, что вы с нами. Давайте не будем грустить, потому что хоть и дождливо, но до плюс 15.
2: Ну ты...
3: И ты не можешь не
2: радовать. Я понял, у тебя стакан наполовину полон.
3: Да. Друзья, нам по пути со всеми, как обычно, кто за безопасное дорожное движение. 205-100-3, телефон прямого эфира, можно нас дозваниваться. Мы сегодня поговорим про... Сначала гостю нашу представим.
2: Давай.
3: Друзья, в гостях у нас старший государственный инспектор регистрационно-экзаменационного отдела госавтоинспекции Красноярска Анна Мамета. Анна, доброе утро.
2: Вот сейчас... Ну-ка, Аня, еще раз скажи что-нибудь.
4: Утро.
2: Вот так, вот она появилась.
3: Так, хорошо. Сейчас,
2: Аня,
3: так хорошо.
2: Вот так вот. С фанфарочками.
3: Вот я человек старый, возрастной. Я-то перед эфиром вспомнил и загуглил, как расшифровывается РЭО. А вот, Анна, часто ли люди знают вот РЭО, МРЭО, но не всегда понимают, как это расшифровывается? Это частый вопрос, когда вот к вам приходят люди?
4: Да, особо частых вопросов у нас таких никогда не возникало. Часто вопрос у нас возникает, а где же мне поменять водительское
3: поставить? Вот, мы сейчас об этом тоже будем говорить. Анна, чем занимается...
2: Погоди, ну давай все-таки, что за аббревиатура? Вот РЭО, да? Это регистрационное, получается.
4: Экзаменационное отдел.
2: Отдел. Вот, да. Вот, пожалуйста.
3: Вот основная работа в чем состоит?
4: Основные направления, которыми мы занимаемся на данный момент, постановка, регистрация транспортных средств, выдача, замена водительских удостоверений, проведение экзаменов кандидатов-водителей, получение впервые водительского, открытие категории, то есть теоретический экзамен проводим мы. Ну и также, как лица, лишенные права управления, тоже сдают у нас теоретический экзамен для возврата водительского удостоверения.
3: В том числе после того, как были задержаны в интересных состояниях и так далее.
4: Ну да.
2: тут такая штука тонкая. Вот есть у вас интересная лазейка в законе. Я не понимаю, может быть, ты мне объяснишь, почему так происходит. Смотрите, если тебя, вот, допустим, за нетрезвое состояние решили один раз, полторашечку тебе впаяли, 45 тысяч штрафа, и вот ты полтора года пешеходом ходил. Ты приходишь после этого, сдаешь экзамен.
4: Все,
2: да,
4: верно.
2: Но если ты негодяй такой, ай-яй-яй, второй раз ты сделал и получил 264-ю часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, ты не сдаешь экзамен почему-то.
3: Дима, вот почему-то в теме
2: я
3: этих
2: не понимаю,
3: вещей подробно очень.
2: Почему-то. Почему так вообще? Ты не знаешь? Или, может быть, типа тебя и так наказали, ты уже вон статью получил. Ну, какая логика? Такая, наверное. Ну, ладно.
3: Есть какой-то ответ на этот вопрос?
4: Ну, какой ответ может быть?
3: Не нарушайте.
4: Не нарушайте, да.
3: Да, и не попадайтесь в интересных состояниях. Анна, смотрите, по поводу замены водительского удостоверения. У нас в истории России были разные периоды. Вот по слухам, вроде как сейчас... Ну, чуть ли не тебе не нужны физические права, ты можешь просто вот там как-то сдать или автоматически как-то вот это все продлевать. Как это сегодня работает? Вот действительно, много ли из информации, которую люди где-то там почерпнули в интернетах и так далее, соответствует действительности и не соответствует, и из-за этого возникают какие-то проблемы? Люди просто не в теме, как себя правильно вести.
4: Ну, у нас никто не отменял замену водительских удостоверений.
3: Это нужно делать.
4: В любом случае, если сотрудник госавтоинспекции остановит вас на дороге и потребует предъявить водительское удостоверение.
3: А он потребует предъявить.
4: Ну, естественно. То есть потребует непосредственно у нас водительское удостоверение и свидетельство о транспорте.
2: Слушайте, а если вот, допустим, вот ситуацию представим. Оставил меня инспектор. Я ему говорю, смотри, мои госуслуги, вот мои электронные права.
3: Это допустимо как вот факт того, что у тебя права есть. Причем физически у тебя с собой, например, их может не быть. Ну, не знаю, там дома забыл или так далее.
4: Ну, проверку документов в любом случае инспектор будет обращаться к системе госавтоинспекции, угу. То есть в федеральной базе. То есть в случае возникновения там каких-то казусных ситуаций, то есть, да, ну, как бы он можете предъявить, показать.
3: То есть пластик у тебя в любом случае должен быть.
4: Должен. Обязательно.
2: Да, да, да, да. Ну, то есть, как бы тебе скажут, ну, окей, мы понимаем, что у тебя есть права, но вот тебе сколько-то там рубликов штрафчик, потому что ты, ну, память чтобы освежил, чтобы ты не забывал.
3: Будет штраф.
4: Штраф за непредъявление.
2: Да, если вот прав с собой нет.
3: Вот в электронном есть, а физически нет.
4: штрафа никакого не будет.
2: А, не будет никакого штрафа.
4: У автоинспекции же есть информация о выдаче водительского
3: удостоверения. Но этим надо не злоупотреблять.
2: Просто вас пристыдят. Вот, не портите себе карму.
3: Про замену. С чего начинается замена? Давай еще раз напомним просто периодичность, с которой сейчас нужно менять водительские права, и как это работает. Вот, допустим, у тебя стоит дата сегодня, там, 17 сентября. Вот что это значит? Сегодня еще можно, завтра уже нет. Сегодня надо заботиться приехать. Или желательно заблаговременно это сделать. Или можно в течение какого-то времени после наступления срока, условно, там, в течение месяца. Вот чтобы не получить там ни санкций штрафных, ни... чтобы все было вот в каком-то таком правильном режиме.
4: Ну, напомню, что с 1 января 2026 года у нас закончились продления автоматические водительских удостоверений, которые действовали у нас с 2022 по 2025 год. То есть у граждан, у которых заканчивалось водительское удостоверение, они могли не обращаться в подразделение госавтоинспекции.
2: Три года
4: они катались как бы по своему водительскому удостоверению.
3: До 1 января.
4: До 1 января 2026 года.
2: А вот смотрите,
4: в этом году все у нас закончилось.
2: Ну вот у нас же люди, сейчас вот бытовуха, дела, вот забыл, да, и вот ты едешь в моменте, понимаешь, что права закончились вчера, например.
3: Еще же есть водители, которые очень редко останавливают.
2: Да.
3: То есть просто не останавливают.
2: Они положили в себе в бардачок свое удостоверение и даже не смотрят. Они даже не знают, когда оно заканчивается. И тут ситуация, он такой, ой-ой-ой-ой-ой, закончились права. И вот тут и вот инспектор настигает.
3: Это частая ситуация. Вот просто говорит, я забыл, вообще даже не подумал, извините, простите, что делать?
4: Ну, как статистика показывает, мы получаем водительское удостоверение и убираем его в далекий ящик вашего портмоне, допустим.
2: Mm-hmm.
4: И потом в случае чего показываем. Ну да, бывают такие случаи. Ну, как бы здесь уже плачевная ситуация. Здесь
2: что
4: штраф
2: будет? Да.
4: Вот от 5 до 15 у нас.
2: От 5 до 15 тысяч рублей, да? А если вот слезно молитва, да я в ГИБДД еду, вот я
3: или
2: прямо
3: там,
2: сейчас
3: знаю,
2: еду.
3: Дайте полчаса,
2: сейчас
3: я сейчас быстренько все сделаю и вернусь.
2: Не поверят на слово?
4: Ну, конечно, не поверят на слово.
2: Ах, как жаль.
3: Осень – это горячая пора для вас сейчас. И вообще у вас есть какая-то сезонность в работе?
4: Ну, как таковой сезонности работы у нас нету, но в связи с тем, что у нас поменялось законодательство, повысились госпошлины и закончился трехлетнее продление водительских удостоверений, естественно, наплыв есть.
2: Все дружненько побежали, да.
3: А напомните, пожалуйста, по поводу повышения госпошлин, они случились тоже с 1 января или чуть позже, да? Хорошо. Я почему спрашиваю про сезонность? Потому что вот есть такой, стереотип, миф, или действительно у многих это так, что вот летом люди как-то больше, по дачам, по загородным домам куда-то уезжают, а потом вот спохватились там, условно, 2 сентября или 3-го, и вот осенью все побежали к вам, потому что вот надо оперативненько все это дело сделать. И у вас прям, очереди, наплыв и какой-то пресс людей прямо.
4: Ну, так как у нас очень много услуг, которые мы оказываем, у нас...
3: Помимо замены,
4: да. У нас есть также кандидаты-водители, которые, наоборот, в период летний стараются побыстрее сдать теоретические и практические экзамены, получить водительское удостоверение. От этого наплыв и идет. Но, опять же, уходят у нас кандидаты-водители, приходят у нас обменщики. Смена фамилии, замена водительского удостоверения. То есть, как таковой статистики, что у нас прям наплывами это все идет, нету.
2: А это получается, я вот об этом
4: все
2: не подумал. Это прикинь, то девушка замуж вышла, да, и все. Поменяла фамилию,
3: и все.
2: И получается, права недействительные.
4: Так у нас не только девушки, но и мужчины меняют.
2: Ну, давайте о них не будем, пожалуйста, говорить.
3: Так, а мужчины меняют фамилию, да?
2: Ну, типа, да.
3: Это когда взял фамилию жены?
2: Ну, может быть.
3: Или просто любую
2: фамилию.
3: Слушай,
2: они сейчас и в декретные отпуска тоже пошли, между прочим, поэтому, что?
3: Давай мы сейчас вот без этого. Мы сегодня новый термин узнали, обменщики.
2: Обменщики.
3: Это официальный термин или это такой?
2: Раньше были обнальщики, сейчас обменщики.
3: Сленг. Гаишный. Ладно, ребят, давайте мы паузу коротенькую сделаем. Друзья, 205-103 телефон. Если есть вопросы по, в том числе, замене удостоверения, вы звоните, потому что я думаю, что, уверен, наш эксперт с удовольствием ответит прямо в прямом эфире. А мы пару треков пока послушаем на рекорде.
2: Бенни Бенасси, хочешь?
3: Давай.
2: Скоро будет.
3: Давай.
0: Мы за культурное и безопасное движение.

0: попутчики.
1: Друзья, продолжаем сегодня разговор о работе регистрационно-экзаменационного отдела госавтоинспекции 205-100-3. Дозванивайтесь, если есть вопросы. Возможно, вот какой-то есть вопрос наболевший. Стеснялись спросить или не знали, к кому. Вот нам
2: я
1: звоните.
2: Я предвещаю вопрос многих слушателей.
1: Давай.
2: Вот эта вот история. Мы сейчас понимаем, что в моменте можно попасть в очередь, такую нехилую очередь.
1: Как это раньше, в порядке живой очереди.
2: В порядке живой очереди, да. Но сейчас же есть волшебные госуслуги, на которых можно в РЭО, как я знаю, записаться заранее, да, прийти к ночному времени.
1: И идея тут была хорошая.
2: Но начинаются народные войны, когда один пришел, говорит, я на госуслугах, второй говорит, вставай совсем, мы тут уже два часа стоим, и вот это вот начинается вот это мясо.
1: Создает ли, давай аккуратненько спросим, давай. Создает ли это некие сложности или неудобства в работе? Вот, и для людей, и для ваших специалистов. Вот как это выглядит? Есть ли какое-то решение?
3: Ну, конечно, решение есть.
1: Мы... Кто главнее? Кто живьем пришел? Погоди, или кто с госуслуг?
3: Так-то точно отвечать я, конечно, не смогу.
2: Правильно, что ты дискриминируешь? Живую очередь вообще-то у нас.
1: Я за живую очередь, наоборот.
3: Но скажу, в приоритете всегда были госуслуги. То есть в любом случае, что да, граждане, которые записали заблаговременно через портал государственных услуг, они как бы вне очереди к своему времени приходят и получают водительское удостоверение. У них ситуация немножко попроще происходит у людей, которые стоят в живую очередь.
1: А в чем проще?
3: Ну, они заблаговременно выбрали для себя определенную дату, определенное время.
2: И там, наверное, какие-то документы уже сразу с госуслуг взяли, грубо говоря, в РЭО уже увидели, подгрузили, что там и так далее, подгрузили и прочее, да?
3: То есть ну, меньше, госуслуг, может, да, поступает в отдел госавтоинспекции непосредственно заявление, где есть все персональные данные.
2: Вот
3: есть,
2: у меня.
3: Но в любом случае оригиналы документов предоставляются. Ну,
2: обязательно. Вот вопрос, да. Вот, грубо говоря, ты такой умный, записался ранее на госуслугах. Вот ты приезжаешь на Брянскую, заходишь такой, ага, и ты видишь это вот окошечко с километровой очередью, которая вживую пришли. Тебе в него или ты куда-то в другое
1: или
2: место
1: есть отдельное,
2: идешь?
1: Может,
2: вот как тебе в этой ситуации
1: помещение
2: поступить?
1: Или отдельно стоящее здание?
3: Есть отдельное, да, у нас окно мы открыли специально для граждан, которые не записаны через портал государственных услуг.
2: То есть разделили. Отдельно живая очередь, отдельно госуслуги.
1: Ну, вот логично.
2: Это хорошо.
3: Чтобы не было скопления людей, чтобы не было волнительных ситуаций.
1: Мы почему спросили? Просто эта же история не первый день уже работает. Да, мне кажется, люди... Ну, к этому как-то должны были, наверное, сами
2: тяжело
1: привыкнуть или как-то вот с пониманием относиться.
3: Люди у нас, многие сейчас пошли через многофункциональный центр, МФЦ.
1: Это еще один способ, да?
3: Это еще один способ. То есть те, кто не владеет интернетом, граждане такого сегмента, как пенсионеры, допустим.
1: Как я. Зашел в мои документы. Там записался, я так понимаю, да?
3: Да, там девочки непосредственно как бы и помогут, и расскажут, и рассказывают, что нужно, и покажут, как оплатить.
2: Ты не потому, что пенсионер такой, потому что там девочки сидят, понимаешь? Вот, я тебя распустил. Я все понял про тебя.
1: И то.
2: А, ты какой.
1: Вот так. Давайте мы поподробнее про саму процедуру замены удостоверения. С чего начинается, какие документы нужно. Давайте мы в порядке живой очереди приходим. Вот разберем вот, прям все варианты.
2: Подошли к концу 10 лет твоих прав.
1: Ну да.
2: Вот ты понимаешь, что неделька там, не осталась.
1: В 10 утра, вот просто приехал, есть время. Я понимаю, что какое-то время это займет. Что с собой надо иметь?
2: С пустыми ли ты руками приехал, да?
3: Ну, процедура у нас начинается непосредственно с прохождения медицинской комиссии. То есть медицинская комиссия является у нас допуском к управлению транспортным средством. То есть проходим медкомиссию.
1: Соответственно, это заблаговременно.
3: Заблаговременно, конечно.
2: Здесь тоже, кстати, есть несколько способов. Можно пойти вот прямо, реально по всем государственным учреждениям, по всем врачам и в порядке очереди.
1: Классический путь.
2: Да, можно чуть-чуть срезать, прийти в какую-нибудь частную клинику, насколько я знаю. Там вот есть целый набор врачей, которые ты можешь за раз здесь пройти. Здесь просто выбирается каждый по карману и по наличию свободного времени. Как вам удобно.
1: Мы все правильно пока говорим?
3: Ну, наверное, все правильно, просто я как бы не
2: врач.
3: Не знаю, как это работает.
2: Это я по практике знаю, в курсе просто. Тут сами решайте, ребята.
1: Так, дальше что? Медкомиссию мы прошли.
3: Медкомиссию мы прошли.
1: Здоровы. Настолько, насколько это позволяет управлять машиной, да?
3: Ну все, обращаемся в подразделение госавтоинспекции, предоставляем медицинскую справку, паспорт у нас должен быть, госпошлина 4000 рублей.
2: А старые права? Можно приносить?
3: Старые
2: или они как остаются?
3: Разные
1: на памяти они тебе остались.
3: На память никто их не оставляет. Если они есть, то физический бланк мы сдаем. Если нет, ну, тогда пишем заявление об утрате водительского удостоверения. Случаи разные бывают.
1: А бывает, что человек очень захотел оставить на память, написал заявление, что потерял, а у него дома лежит, и он никому ничего не говорит.
2: Так откуда ты его знаешь? Он же никому ничего не сказал.
1: Да.
2: Может, так и
1: есть. В секретном
2: есть.
1: Месте у него. Да. А он раз смотрит раз в месяц и радуется.
2: А там просто фотка красивая была. Он просто за 10 лет постарел.
1: У меня просто так с паспортом со старым было. Я думал, что потерял, потом нашел через 2 года.
2: Любуешь на него?
1: Нет, в эфире сказал, да? Хорошо. Мы пришли с паспортом, мы пришли с заплатили пошлину. Дальше, что дальше происходит вот уже с вашей стороны? Вы какие манипуляции производите?
3: Ну, то есть мы принимаем документы, обрабатываем их, проверяем на штрафы, есть ли лишение, нету лишения.
2: А если штрафы есть, например, неоплаченные, что здесь, какая процедура? Ну вот есть только там несколько на превышение. Например, условно там, или там на автобусную полосу заехал, вот он приезжает, мне права, а у него несколько штрафов не оплачены. Вот что ему в этом случае скажут?
3: Ну, мы информируем граждан о том, то, что у вас есть неоплаченные штрафы, нужно обратить на это внимание.
1: То есть не надо будет в момент сразу все оплатить, всю сумму, и только потом продолжим процедуру.
3: Нюанс, если вы не лицо, лишенное права управления. То есть, если вы пришли на обычную замену водительского, то нет, мы как бы просто информируем.
2: А есть такие хитрецы, которые типа, ну, реально, ну, лишили его прав, там, не знаю, за нетрезвое вождение, может быть, что-нибудь еще.
1: За что-нибудь.
2: И он такой, а я сейчас приду, хитрый самый, умный, поменяю, и вот он такой красавчик.
1: Или так не прокатит?
3: Ну, опять же, прокатить в любом случае не прокатит, да.
2: Но попытки есть такие?
3: Ну, естественно, у людей, когда проходит суд, у него еще есть 10 законных дней на обжалование данного решения, постановления суда, а в этот срок он как раз и обращается.
2: Ах, они какие хитрые.
1: Находятся такие люди.
3: То есть основания для отказа у нас в обмене либо в получении водительского нету. Ну, как бы, а человек уже знает, что, да, будущее, будучи, он будет лишен права.
1: Вот я хотел спросить по поводу оснований для отказа. Их нет, в принципе, не предусмотрены законом? Или все-таки есть какие-то исключительные случаи?
3: Предусмотрены регламентом, да.
1: Можно про них тоже поподробнее?
2: Ну, то есть, смотри, погоди, если суд уже прошел, и тебя уже лишили прав, я так понимаю, вот тут тебе уже как бы не поменяют. Скажут, вот ты сейчас походи, сколько там ты заслужил свое, да, пешочком, а потом придешь, когда получать, на экзамен, допустим, условно, вот тогда я получу сразу новые. Ну, как я понимаю, так же это работает?
3: Ну, естественно. Вот. То есть он, опять же, да, мы возвращаемся к гражданам, которые случайно потеряли водительское удостоверение, обращаются в подразделение, потом фантастическим образом находят, допустим.
2: Пам-пам.
3: То есть мы их информируем о том, то, что если водительское удостоверение, то есть при подаче заявления для начала срока лишения, допустим, у нас есть графа о том, то, что в случае нахождения водительского удостоверения вы обязаны предоставить его в подразделение госавтоинспекции. Есть такие случаи.
2: Ну, так-то.
1: Анна, смотрите, а вот когда человек лишенник, например, за пьяную езду, вот у него же есть, ну, к примеру, на 1.5 года, да, у него есть дата, в которую заканчивается срок лишения, да? Бывает такое, что люди обращаются не сразу в эту дату, да, или на следующий день, а позже. Ну, то есть вот...
2: Бывает.
1: Ну, это, бывает, это допустимо, да? Это как вот из зала такой.
2: Это есть у меня один знакомый.
1: Реплика из зала сейчас была.
2: Да, есть там один знакомый.
1: Ну, то есть это допустимо, ничего страшного, если человек придет там не на следующий день после того, как у него срок закончится, а, не знаю, там, через месяц или там через полгода, например. Ну, вот,
2: да хоть через два.
1: Ну, не знаю, 1.5 года походил пешком, что-то, знаешь, привык.
2: Понравилось пешком ходить.
1: Через полгода приходит.
2: Цены на машины посмотрел, такой думаешь, как? Ну, это здоровый образ жизни.
3: Но в зависимости от статьи, конечно. То есть ему же надо еще сдать теоретический экзамен, подтвердить свои знания.
2: И навыки. А вот и смотрите, навыки. Еще момент такой важный. И многие об этом забывают. Вот лишили себя прав, например, да? Сейчас же как? Если тебя инспектор остановил, задержали тебя, да, автомобиль на штрафстоянку, но права-то у тебя сейчас не изымают, как это было раньше, во времена, Ренат, твоей молодости.
1: Ну, то есть ты с правами, но без машины.
2: Да. Ты с правами, но без машины. Потом проходит суд. После суда ты должен приехать добровольно сдать свое водительское удостоверение. И только с момента, когда ты сдал удостоверение, срок твой начинает идти. Да. Есть, я просто бывал, вот, картина, я сам приезжаю как-то в Рево, и стоит товарищ, он говорит, ну как, ну я, все, я же 1.5 года ходил, так вы не сдали там права.
1: То есть он что, 1.5 года ходил с правами, еще потом 1.5 года будет?
2: А мне что, еще 1.5 года? Ему говорит, да, дорогой мой, надо было сразу сдать, поэтому пока вы не сдали права добровольно, но либо если вы не потеряли, не пришли, заявление не написали, срок ваше лишение не прошел.
1: А вот об этом мы подробнее после пары треков.
2: С удовольствием.
0: Попутчики. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас.
5: 224-7. Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
6: «Красшина». Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на «Вайлдберрис» и «Озон». «Красшина». Партизана Железняка, 36Б.
7: Премьера «СТС».
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Рекорд. Dance Radio.
11: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Попутчики.
1: Попутчики. Друзья, продолжаем 205-100 ровные 3. Выяснили, ну как выяснили, знали, просто напомнили нам, что если вас лишили удостоверения с момента, вернее, до момента, когда вы водительское удостоверение добровольно не сдадите,
2: срок
1: не идет. Поэтому можно хоть полжизни проходить, а потом срок вы можете, пойдет только после.
2: Да, да, я прям наблюдал, передачи. Как люди очень сильно удивляются в окошечке. В смысле?
1: Как так? Но об этом так, вас, ребята, уведомляют.
2: В частности, мы, попутчик. Да.
1: Да. Анна, давайте мы, знаете, о какой интересной категории поговорим. Кандидаты в будущие водители. Угу. Вот что это за категория людей? Я так понимаю, что это не всегда молодежь. И вот особенности психологии, поведения и вообще вот как вы с ними работаете?
3: Ну, у нас же
1: Во-первых, много ли их вот каждый

0: то, что называется экзамен в ГАИ, это ваша задача.
1: Это наша.
2: Ну, вот смотрите, у меня вопрос. А вот та самая практическая часть, когда вот на дорогах, это что же ваша, получается, задача? Один из инспекторов вашего отделения же едет с сотрудником потом. Да. Вот вопрос у меня.
1: Поэтому и называется государственный экзамен.
2: Вот, смотрите, вот ты теорию сдал на компьютере, все ответил, все у тебя хорошо. А вот город, как сейчас выглядит? Я просто помню, в моей молодости, когда я права получал, то есть ты идешь сначала на автодром, проходишь полностью автодром, параллельная парковка, горочка,
0: а его еще можно не пройти.
2: А его можно еще не пройти. Потом только после автодрома ты выезжаешь в город, ты поехал по маршруту в город с инспектором. И вот это вот такая длинная история. Сейчас так же или как-то упростилось? Я просто где-то слышал,
0: или усложнилось,
2: что по автодромам сейчас типа не катаются. Правда?
0: Я тоже про автодром что-то давно не слышу. Он вообще есть сейчас в этой всей цепочке?
1: Ну, автошкола же обучает, автодром сам по себе-то есть.
0: Но в автошколе.
2: Именно на экзамене.
0: Но на госэкзамене его нету.
1: На госэкзамене, почему он присутствует, мы заезжаем на площадку, делаем задание, но также мы можем и в черте города это все сделать.
2: А, ну получается,
0: те же элементы можно отработать в городе.
2: Объединили просто две части, типа автодром и практическая
1: часть. Раньше мы как приезжали на площадку, делаем какие-то задания, допустим, которые нам дает
2: сотрудник. Это одна очередь, потом следующая очередь на город.
1: А потом уже выезжаем непосредственно в город и, по сути, выполняем все то же самое, что мы делали на площадке. Паркуемся, останавливаемся.
2: Перестраиваемся
1: и все остальное.
0: Люди, которые физически принимают эти экзамены, это какие-то наиболее квалифицированные опытные специалисты? Вот как, или их специально готовят? Ну, просто вот интересно, да?
1: Кто принимает практический экзамен? Ну, естественно, у них должны быть на каждую категорию, на которую принимается практический экзамен, у сотрудника, у самого должен быть опыт, чтобы он понимал это... Что человек делает, по сути.
0: Таких людей много на город, на край? Вот.
1: Страдает, конечно, у нас.
0: То есть есть потребность в людях?
1: Есть потребность в сотрудниках.
0: Мы так, пользуясь случаем, сейчас намекаем, и напоминаем. Да? Кто нужен?
1: Нужны сотрудники.
0: Хорошие люди нужны.
1: Хорошие люди, да.
2: Честные, добрые,
0: ответственные,
1: отзывчивые,
0: квалифицированные и душевные.
2: Да.
0: Все правильно сказали. Смотрите, вот есть кандидаты, есть обменщики, есть люди, которые...
2: Все, термин закрепился.
0: Кандидаты, которые там открывают новую категорию, например, да? И все вот эти люди приходят, кто-то записался через МФЦ, кто-то через госуслуги, кто-то вот... И вот со всем этим потоком людей вы работаете каждый день, да? Вот с кем проще всего... А с кем сложнее всего? У кого больше всего вопросов возникает? Ну, можно предположить, да, кто впервые сталкивается, наверное, у того вопросов больше. Кто, может быть, не первый раз к вам уже заезжает? Или это не так работает?
1: Ну, это не так работает у всех. У каждого, как говорится, направление, замена, смена, впервые открытие категории, лица лишенные, у всех возникают вопросы. Но что касается кандидатов-водителей, они к нам уже приходят подготовленные, то есть они до этого обучались, с ними работают в автошколах, то есть их информируют. Есть представители, которые приезжают непосредственно с курсантами, чтобы поддержать их. Ну, то есть, как бы, к ним меньше всего вопросов.
0: Прямо группа поддержки приезжает?
1: Ну, представители
2: автошколы. Не,
0: я думаю, что это из автошколы кто-то приезжает, да?
1: Из автошколы.
0: Ну, типа куратор группы, да?
2: Он приезжает с транспарантом. Настя, давай!
0: Вот нет, за наших.
2: Да.
0: Потом раз там, Олег, давай. Вот
2: это же
0: поменять.
2: Поддержка, это же приятно будет.
0: Вот я про это не знал.
2: Ну, по-моему,
0: оказывается,
2: уважаемые автошколы, вот вам возьмите на вооружение нашу идею.
0: Про кандидатов. На момент, когда кандидат уже подготовлен, приехал к вам, помимо того, что он не сдал какую-то часть экзамена, какие-то еще сложности у него могут возникнуть?
1: Да, особо нет.
0: По формальным каким-то причинам.
2: Сложности, самое главное.
0: Или главное сдай, и все будет нормально.
1: Ну, естественно, надо быть подготовленным.
2: Вот самая главная сложность здесь, знаете, какая? Спешка. Вот, особенно на теоретическом экзамене. Потому что ты же как садишься и начинаешь, у тебя руки трясутся.
1: Ну, естественно,
2: ты же вроде все выучил, а тут начинается путаться вот эта вся история. Да, поторопился. А как, сколько дается? 20 минут дается.
1: 20 минут
2: дается на сдачу теории. Все же как делают? За 2 минуты и все, и ушел.
1: Пока помнят.
2: Вопрос, куда вы торопитесь? Не спешите, перепроверьте, посмотрите. Ну, как бы вот здесь самое главное.
0: А как лучше? Вот на автомате за 2 минуты, пока ничего не забыл? Или начать сидеть, начнешь думать, еще начнешь сомневаться? Вот как
1: надо справиться с волнением.
0: Как справиться? Я вот к этому
1: всем людям мы не подвести. Кусаемся.
2: Финибут! И проблемы не волнуют тебя.
0: Нельзя рекламировать такие вещи.
2: Нельзя, простите, пожалуйста.
0: Смотрите, можно же волноваться и на теории, и на практике. Вот

0: В этом плане инструктор, инспектор, он же в каком-то смысле еще и психологом должен быть, наверное. Вот человек, который принимает экзамен, чтобы, ну там, не знаю, не напугать лишний раз и без того напуганных людей. Да, вот как, это какая-то особая должна быть, ну, вот, я не знаю, история. Вот этому специально обучают или готовят как-то?
1: Все, все лояльно к кандидатам в водители. Как бы им объясняют заблаговременно, сотрудник приезжает, рассказывает, как будет проходить экзамен,
0: ну, что, прям пошагово,
1: что
0: да,
1: мы вот? Будем делать, да, проговаривает это все, то есть повторение мать учения, как говорится. Да,
2: я вот еще, знаете, в моменте хочу сказать, вот будьте благодарны Вселенной, что вы пришли сдавать на права в городе Красноярск, потому что у нас, правда, классные, добрые гаишники, которые, правда, ну, то есть они не пытаются тебя там запугать, что-то еще. Сотрудники госавтоинспекции. Я любя, гаишники, это что такое? Это вот уменьшительно ласкательно. Это классные ребята добрые. Сотрудники госавтоинспекции, все.
0: Какие вопросы наиболее частые уже вот у вас от кандидатов? Вот со всеми все проговорили, все подготовили. Но вот какой-то вопрос возникает, там что-то подзабыл, где-то чего-то там пропустил. Что чаще слышите?
1: Просроченная медицинская справка.
0: Вот. Это прям частая тема, да?
1: Ну да, частенько сталкиваемся с этим. Опять же, к нам же обращаются не только курсанты с города Красноярска, но есть еще и иногородние, которые проживали там, обучались, жили в свое время, ну, допустим, в Иркутской области. Приезжают к нам, говорят, хотим сдать теоретический, практический экзамен. Угу. То есть делаются соответствующие запросы в подразделение.
0: Это все быстро делается?
1: Ну, как показывает практика, да. То есть,
0: ну, то есть не 2-3 дня?
1: Нет, нет.
0: Хорошо, а вот с просроченной справкой медицинской, напомните, сколько она действует?
1: Она,
0: да,
1: выдается и... на год.
0: На
1: то
0: год.
1: Есть с момента получения медицинской справки у вас есть год, чтобы ей воспользоваться. По истечению года она прекращает свое действие.
0: Может, ну, что, пару треков послушаем?
2: Давай послушаем.
3: Мы за культурное и безопасное движение. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ТПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.

0: Попутчики.
1: Друзья, продолжаем. Можем продолжать же?
2: Естественно.
1: Мы же можем продолжать. 205-103, это телефон прямого эфира. Рекорд попутчики нам по пути со всеми, кто за безопасное дорожное движение. Мы сегодня говорим про работу регистрационно-экзаменационных отделов и про обмен, и про получение водительского удостоверения, и про просроченные медсправки. Не забывайте об этом, ребят, на год дается справочка, чтобы не попасть. Для тех, кто пересдает, не может никак сдать на права, можете попасть в ситуацию, когда вы пришли в какой-то момент, а у вас справка уже закончилась, и ну, придется по новой ее делать.
2: И вот тут важно уточнить, потому что
1: время
2: сейчас же новые условия. То есть, если ты раз пришел, получается, первый раз не сдал, у тебя неделька, через неделю приходишь, еще раз пытаешься. А если через неделю еще раз не смог дать, ты приходишь еще раз, через неделю пытаешься сдать, а если у тебя не получается третий раз, то все, в следующий раз только через полгода.
1: И потом опять через полгода.
2: И потом опять только через полгода.
3: Ну, имейте, а последующие попытки будут через каждые полгода.
1: Имейте это в виду. Анна, можно немножко...
3: Но опять же, уточню, что это касается только тех, кто обучается.
1: Обучается.
2: А если после лишения, например?
3: После лишения у них нету таких условий. Они каждую неделю каждую могут
1: неделю
3: обращаться.
1: Давать, пока не сдадут. Пока не сдадут.
2: Это как это? Это дайте на лишних исключительно, типа, мол, ну ты че, ну ты три раза уже, ну не твое это. Ну вот, вот тебе полгода на подумать. Ну вот, ну не твое.
1: Ну, тебе
2: это.
1: Же сотрудник госавтоинспекции не скажет, ну не твое, слушай, мужик, сколько можно.
2: Поэтому, уже? Чтобы не говорить словами, они намекнули увеличение
1: срока. А у вас справка просрочена.
2: Полгодика, походи, подумай. Пожалуйста.
1: Нет, это мы просто предположили. Так, да, конечно, да. Так не бывает. Анна, а вот есть инсайт, что в этом году людей больше пришло сдавать на права по разным причинам, чем в прошлом. Вообще, немножко...
2: Бум рождаемости просто был вот тогда.
1: Нет, бум рождаемости был 10 лет назад, по-моему. Тем не менее, вот из года в год это цифры плюс-минус одинаковые, или вы какие-то всплески или там спады все равно фиксируете, и от чего это зависит?
3: Нет, ну, конечно, прирост в этом году колоссальный. То есть, если к примеру, по цифрам, за 25-й год мы произвели 35 тысяч обменщиков.
2: Это
1: 35 тысяч людей, да, поменяли права, да.
2: А ну там потом. Потому что эти три года были, поэтому кто-то да откладывал, поэтому вот их разом скопилось, они такие в горлышко бутылки пытаются залезть.
1: Какие-то еще причины для этого роста есть, или это вот.
3: Ну, в этом году, естественно, почти на 10 тысяч больше у нас идет прирост по обмену водительских удостоверений в связи с тем, что люди, у которых прошли вот эти вот три года, то есть они обращаются.
2: А первочки?
1: Вот, первочки, те, кто впервые получают права разной категории, мы просто с коллегами тоже общаемся, есть ощущение, что вот из года в год больше и больше и больше людей сдают на права и становятся водителями.
3: Ну, вот, допустим, в 25-м году 4,5 тысячи курсантов получили водительское впервые. И на открытие категории к нам обратилось 1600. В этом году у нас немножечко по-другому ситуация возникает. То есть у нас на сегодняшний день за 8 месяцев, допустим, граждане обращаются, и мы производим такую услугу, как получение водительского впервые. Это уже 4000.
2: Уже?
3: Ну, уже 4000.
2: У нас всего лишь 500 человек разницы, а у нас еще впереди как бы 4 месяца.
3: Но что, на открытие категории почти 5500 обращается. То есть, если в прошлом году это было 1600, то в этом году это уже...
2: Потому что поехали китайские мотоциклы за 200 тысяч рублей. Можно прийти и купить, понимаешь? Раньше это было дорого, теперь это стало доступно.
1: Или нет. Или еще какие-то есть причины. Вы же тоже анализировали?
2: Резко все захотели грузовик водить.
1: Ну, вдруг. Или там автобус.
2: Ну, почему нет?
3: Ну, здесь я, наверное, затруднюсь сказать, на какую конкретно категорию.
1: Ну, прямо вот такую подробную аналитику не проводили,
2: нет,
1: да?
2: Мы чисто предположим такое.
1: Чисто предположение. Ребят, у нас еще будет финальный блок, где мы сейчас про погоду расскажем через мгновение, и мы итоги будем подводить. Это тоже можно по-прежнему будет еще от нас дозвониться.
0: Попутчики.
2: Но там с каждым часом плюс. Плюс 1 градус, уже плюс 13, ребята. Дальше потеплеет до плюс 14, а дальше теплеть не будет. Как подсказывает нам Яндекс.Погода, дождь еще пойдет вот-вот и будет идти до самого вечера. Ветер дует сегодня западного направления 3,5 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
4: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Мэтр. Камерный дом бизнес-класса Нововилова. Настоящий уровень не нуждается в доказательствах. Он в тишине, в пространстве, в том, как вы чувствуете дом.
7: Максимально выгодные условия по рассрочке. Офис продаж Сиблидер 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
9: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Попутчики.
1: Друзья, еще раз всем привет, попутчики на рекорде. Спасибо, что нас слушаете. Анна, у нас главная беда, времени всегда не хватает. Вам огромное спасибо. У нас вот буквально пару минут остается. Давайте мы напутствие, напоминание, советы парочку и тем, кто получает права впервые, и тем, кто открывает категорию, и тем, кто меняет водительское удостоверение, и тем, кто записался через МФЦ и через госуслуги, кто в порядке, кому близка живая очередь. Вот основные какие-то моменты, как с вами работать, чтобы это было комфортно, быстро, без нервов, что при себе иметь, о чем не забывать, и про справочки, и про сроки, и так далее.
2: Ну, это как бы, как вам сказать, я всем всегда говорила, что главное не волноваться, все мы люди, в первую очередь, как бы всем идем навстречу, разъясняем, объясняем. То есть 21 век, телефонный режим, пожалуйста, звоните, будем рассказывать.
1: То есть проконсультировать готовы,
2: проконсультировать,
1: да, в том числе
2: по телефону. В автошколах консультируют, в МФЦ консультируют, в телефонном режиме всех консультируют. А когда граждане обращаются, ну, естественно, рассказываем подробно, что для этого нужно. Курсанты, ну, как бы... С курсантами работу ведут автошколы, потом они приходят к нам, ну, уже более-менее
1: подготовленные,
2: да, такого колоссального волнения нету. Сдают, хорошо сдают.
1: Ань, давайте еще всем пожелаем, чтобы не нарушали и уважали друг друга на дорогах.
3: Само собой получается.
2: Само собой,
3: естественно, да.
1: Ребят,
3: да.
1: Будьте взаимовежливы.
3: Удачи всем, удачи на экзамен.
1: Терпения и любви.
3: Ренат Карибулин.
1: И Дима Маланин.
3: Погнали в Санкт-Петербург.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 77 62 920 выдано.

0: Ближе.
1: Доброе утро и всем привет! У нас 7 утра в Петербурге. Это значит, что вейкаперы на рекорде начинают.
2: Доброе утро! 17 сентября, четверг, значит, завтра пятница.
3: Всем прекрасного начала дня и почти завершения этой рабочей недели.
1: Впереди два гороскопа, как вы любите. В наших социальных сетях они появляются. Подписывайтесь, не забывайте. Также мобильное приложение рекорда тоже устанавливайте. Оно вам пригодится за эти 4 часа. Вот первая активность уже совсем скоро. Через минут 20 это рубрика «Я в эфире», где мы слушаем ваши голосовые, а именно туда их можно записывать. И тем мы для этого придумываем. У нас даже есть постоянные слушатели, которые ежедневно в этом участвуют. Говорят, хорошо, хорошая побудочка такая личная.
2: У них свое, знаешь, радио, включение в 7:37.
1: Да-да-да, это те люди, которые встают вместе с нами, это замечательно.
3: Слушайте, тут главное не облениться и на них не спихнуть вообще работу.
2: Все 4 часа.
3: Да, начало это.
1: Они вчера уже общались между собой,
2: да.
1: Кто его знает, что дальше будет.
2: А возможно, если это искусственный интеллект, будет все наоборот, и мы будем выходить на один выход в 7:37.
3: Ты слышал голосовые? Это не искусственный интеллект, это что-то живое.
2: Подожди.
1: Еще у нас сегодня вот фактов, конечно, в двойном размере, горячие новости, сыграем, конечно же, играем мы каждый день за приз вейкаперов. Все это будет. Начнем с поводов, какие есть на 17 сентября 2026 года. День принцессы, что это?
2: Нет, день щекотунчиков.
1: Щекотунчики. Вот такой даже праздник.
2: А вы боитесь щекотки?
1: Не помню такого.
2: Вы проводили это исследование? Вам же говорили, что если человек боится щекотки, значит он ревнивый.
3: Да, я слышал о таком.
2: Но мне кажется, это выдумка.
3: Возможно. Не знаю, я частично боюсь.
1: День разговора с городом сегодня, поговорите. С Питером сегодня вообще не договоришься.
3: Ой, слушай, этих разговаривающих с городом, их же много. Вот эти, которые... Люди-птицы, дом, привет! Я их частенько вижу.
1: Международный день гнома сегодня. Вот Белоснежка.
2: Какой ты гном?
1: Белоснежка радуется какая-то. Белоснежка! Вспоминаем, да?
3: О, там и не гномы были.
1: Международный день безопасности пациентов сегодня. Пациенты, будьте в безопасности.
2: Международный день кантри-музыки.
1: Как я ее ненавижу. Как я, мне, вот, меня спросят, какая твоя самая нелюбимая музыка, направление. Я скажу, это кантри.
3: Это под банджо там.
1: Это да-да-да. А ты не из Капташот. Вообще не понимаю.
3: Ну а кому-то нравится. В сапожках, в шляпе.
1: Да.
2: Ты просто не был в салуне.
1: И хорошо.
2: Ноги не открывал, не заходил.
3: Знаешь ли, не хочешь сходить в место, где делают ошибку в названии.
2: Они так назывались.
1: День турменеджера сегодня. Такой праздник. День, время вышло. Что за дни сегодня?
2: А что если какая вы страна?
1: Какая вы страна?
2: Ну, турменеджеры, они же нас отправляют подальше попутешествовать.
1: Почему бы нет? Давайте вот с географией и займемся. Какая вы страна или либо город ощущаете себя?
2: И почему?
1: Этим утром. Это всегда важное условие. Почему? Записывайте нам голосовые. Скоро слушаем вейкаперы. Погнали.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 17 сентября прямо сейчас.
2: Он и сегодня вас будет окружать некоторый беспорядок. Будете ли вы его причиной или нет, разбираться с ним придется все равно вам.
3: Тельцы, сегодня, судя по всему, вас ожидает большая и неожиданная радость.
1: Близнецы, не стоит чрезмерно доверять первому впечатлению сегодня.
2: Раки, сегодня вам нужно четко знать, кого следует игнорировать.
3: Львы, сегодня, если вы стремитесь к лидерству, то нынче легко этого добьетесь.
1: Девы, вы можете найти союзников в самом невероятном месте.
2: Весы, сегодняшний день подарит вам чувство победы, однако не даст возможности ее отпраздновать, придется потерпеть.
3: Скорпионы, общество еще не готово к тому, что вы намерены ему предложить.
1: Стрельцы, сегодня вам, возможно, придется отдать дань вежливости, исполняя некую традиционную роль.
2: Козероги, сегодня вы можете оказаться жертвой навязчивой идеи.
3: Водолеи, не испытывайте судьбу, в конце концов, ей это надоест.
1: Рыбы, поработайте мозгами сегодня, вдруг что путное выйдет. Всем хорошего дня, друзья.
0: Рекорд. Реклама.
4: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
5: Ты в своем уме?
6: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
7: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
8: Крас-шина. Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. Крас-шина. Калинина 65.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какой вы город, либо какая страна, вы записываете, мы ставим в прямой эфир.
1: Правила ну, давайте простые. С нас-то тоже начнем. Можем друг другу накидать, не знаю, Стас, выбирай. Ты Гондурас или что там еще есть? Гваделупа.
2: Прикольно. А есть что-нибудь менее оскорбительное?
1: Куала-Лумпур.
2: Куала-Лумпур, да. Давай я сам себе придумаю лучше.
0: Я like to move it. Я Мадагаскар.
1: Мадагаскар?
0: Да, конечно.
2: Хочу быть Ватиканом.
1: А я думала, ты это Папуа-Новая Гвинея.
0: Я не знаю, откуда ты берешь эти ассоциации. Хорошо, ты какая страна?
1: Нет, так пожалуйста. В этом и есть прикол. Мы друг другу можем помочь.
0: А, это прикол.
2: Мы же
0: придумали все. Уже. Ты какая страна?
1: Ну, так вы мне придумали какую.
2: Придумали. Я думаю, что ты Сызрань.
1: Сызрань, хорошо.
2: Да.
0: Поехали.
2: Слышали, ехать не хочется.
0: Давайте мы голосовые.
1: Фу, какой ты.
2: Мерзкий, да,
1: отвратительный.
2: Согласен. Это я Сызрань не думал.
0: А мы ждем ваше сообщение в чате мобильного приложения Рекорда. Пока к новостям. Вспышку веселья зафиксировали в КНДР. Вот, кстати, никто из нас не назвал
2: вспышку веселья.
0: КНДР целую страну. Да, так и назвали ее. В стране открывают новые торговые центры, магазины и курорты. А власти поощряют потребление. Вот как. А мы и не знали, что там творится. За 10 лет импорт массажного оборудования из Китая вырос 40 раз, а беговых дорожек более чем на 600%. Также в страну активно возят пианино и аттракционы. А мы думали, там веселья нет. Посмотрите, сколько там пианино, аттракционов и беговых дорожек теперь. О, потребительский бум.
1: Это все для местных, а не для туристов. Или это они таким образом привлекают как раз туристов, чтобы мы поехали?
0: Я думаю, что привлекают.
2: Слушай, пока очень страшно звучит. Массажные всякие приспособления, беговые дорожки, пианино. Что они хотят?
0: Знаете, я где-то вот всегда в глубине души чуть почему-то радуюсь, когда вот у них появляется немножечко веселье там. Автомобили какие-то возят. Я такой, ох, хорошо, ну вот же, покатаются, увидят мир. Ну и замечательно. Не знаю, меня радует эта новость. Вам не кажется, она прикольная?
2: За КНДР радуешься?
0: Да.
2: Мы все за них радуемся. Молодцы ребята.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией примут участие в выборах депутатов Госдумы, заявил Владимир Путин. Президент отметил, что выборы пройдут в установленные законом сроки, несмотря на проведение СВО, и призвал россиян принять участие в голосовании. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся с 18 по 20 сентября. Всего изберут 450 депутатов, а в бюллетене будут представлены 10 партий. Минтранс России представил новый дорожный знак для парковки автомобилей многодетных семей. На нем изображена белая буква «П» на синем фоне и символ семьи с тремя детьми. Знак будет обозначать специальные парковочные места у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других объектов. Россельхознадзор поручил изъять из оборота и уничтожить серию вакцины «Мультикан-8» после гибели собак. Производителю препарата, компании «Ветбиохим», также предписали предоставить ведомству документы, подтверждающие уничтожение вакцины в установленный законом срок. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в МАКС.
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
10: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официального дилера.

0: Вайбере. Самое время послушать ваши голосовые сообщения, какая вы страна, какой вы город сегодня. Вот что мы решили обсудить этим утром. Итак, поехали, Владимир.
1: Доброе утро, Рекорд, доброе утро, вейкаперы. Сегодня я страна Германия, потому что я и люблю колбаски баварские.
0: Колбаски баварские, вы что там?
2: Четыре утра, а он уже не спит.
0: Да, Саня.
3: Привет, привет, вейкаперы, привет, Рекорд. Сегодня я бразильский Рио-де-Жанейро. Настроение огонь, прям как карнавал, как будто бы.
0: О, видите, Рио-де-Жанейро, мы недавно вспоминали, кстати. Я хотел оказаться на том карнавале. А Валентин?
4: Ну, не обсуждается. Страна Россия, Республика Крым, город-герой Севастополь. Всем доброе утро и хорошего дня.
0: Отлично, Саша.
5: Всем доброе утро и отличного дня. Я сегодня с самого утра бурчу что-то себе под нос. Поэтому я Буркина-Фасо.
6: О, красивое название. Думал тоже о нем.
0: Вот, можно и так у нас оказывается. Евгений.
7: Всем доброе утро. Я сегодня в Скандинавии, в которой обитали злостные викинги. Вот, я сегодня викинг злой, потому что единственная заправка по пути, которая у меня была, она работала, заправляла, а сейчас она не работает и не заправляет. У меня в машине показывают 40 километров, бензина хватит, а мне только до работы 30, так что на работу я приеду, а уехать не смогу.
6: А что делать?
0: Оставаться там, все, ждать следующего дня рабочего.
2: Получается, не опоздаешь завтра.
0: Коллег попросить, может быть, кого-то, сделать добро какое-то, получить 10 литров. Сейчас бензин валют.
6: А за что дают 10 литров?
0: Ну, нужно договариваться. Здесь случай персональный.
2: За то, что хозяин не увидел, как ты забрал их.
0: Антонина, но я не слышал ее голосовое.
8: Доброе утро, радиоведущая, и доброе утро всем слушателям, ранним пташкам. Мне кажется, что я в последнее время страна Гренландия, точнее остров, от которого все чего-то хотят, а я хочу, чтобы меня просто оставили в покое на пару дней и дали отоспаться.
0: Это точно, хорошо подмечено. Александр.
9: Челентано вчера начал тренд. И я взываю к Сане, который, по-моему, с Челябинска, работает на грузовике или типа него. Саня, Санечек, как ты там? Давно тебя не слышно.
0: Все, флешмоб запущен, мы теперь утренние прокси. Вот, передаем ваше сообщение. Отвечай завтра, Саня, раз тебя вспомнили.

0: Поехали дальше. Челентано пишет.
1: Доброе утро, вейкаперы! Доброе утро всем, страна! А я сегодня не пропустил темку, и я сегодня город героев! Воинской славы! Встречаем! Волоколамск! Кстати, я сегодня туда еду. Братуха, маринуй мясо, охлаждай напитки! Скоро буду! Всем удачного, позитивного настроения! В четверг в этот, да, я завтра выходной! Это просто супер! Всем удачи и добра, ребята!
2: А у меня одно ощущение, что он либо не ложится, либо пьет.
0: Я не планировал в ММА вообще идти никогда, но если я пойду, Челентано Офишел будет тем человеком, который будет меня объявлять.
3: Я уже
0: никто другой.
3: Я немножко засобирался вместе с ним. Так заманчиво, конечно.
0: Это очень хорошо.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 17 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 10. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Один адрес. Глинки 51. Один год. Техмаркету «Вираж». Один месяц подарков.
4: А выгода не одна, ее много. В сентябре дарим скидки на первую покупку, а повышенный кэшбэк бонусами на все остальные. Ждем вас весь сентябрь в техмаркете «Вираж» на Глинке 51.
5: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40. ОГРН 102-240-17-94-315.
0: Рекорд. Реклама.
6: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
8: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
12: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: Так, с прошлого четверга мы все пересмотрели, что ты советовал. Что далее?
1: А ты напомнишь, что я тебе говорила. Я продолжаю, если что, смотреть из достойного на платформах. Это сериал «Холод». По-моему, сегодня уже последняя серия выходит, если я не ошибаюсь. Также неплохой сериал «Большая фарма». Тоже там немного серий осталось. Хорошая на платформе. Начала вчера смотреть «Трудно быть богом». Это наш российский сериал, новинки есть. Режиссером проекта выступил Дмитрий Тюрин, шоураннером и соавтором сценария Андрей Золотарев. То, что слово пацана и еще какой-то известный сериал. В общем, мне понравилась вселенная, которую они создали. И снимали, кстати, они какие-то картины, по-моему, где? В Иране. Вот это, как бы, экзотический Арканар.
0: Они... До всех событий в Иране снимали или уже после?
1: Слушай, их вывозили на самом деле. Потом какие-то костюмы потом отдельно вывозили. Там интересная история. И насколько я сейчас вот прочитала, они даже, по-моему, по завершении съемок сделали себе актеры одинаковую татуировку. Теперь интересно, какую?
0: Как в «Мстителях» когда-то, да, те самые Дауни-младшие и все остальные тоже?
1: Ну, в общем, мне пока интересно наблюдать. Там, по-моему, 4 или 5 серий уже доступно. Я только начала смотреть. Хотела, вот смотрела не российский сериал на Netflix. Называется «Ястреб». Если что, это с комедийными актерами про гольфиста. Ну, такое, наверное, 6 из 10, но, в принципе, вечерок скоротать можно. Там 10 серий, они не длинные, и каким-то образом высмеивают историю гольфа и больших бабок в нем. Поэтому, наверное, его порекомендую так по лайту посмотреть.
0: Смотрим.
2: Ястреб.
0: Смотрим.
2: На рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: И напоминаем вам, что 8 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Следить за временем.
2: Ребятки, в этом часе будем играть с вами. Игра «Секундант» называется. Готовьте приложение «Радио Рекорд».
1: Да, мы пока к актуальному и интересному. Вызванные в школу из-за драки детей отцы подрались друг с другом. Весело. 11 сентября все произошло еще. Во Владивостоке произошло. Конфликт этот самый между учащимися изначально. После чего их отцов вызвали в школу. Говорят, ну давайте разбирайтесь со своими пацанами. Однако между мужчинами сразу началась перепалка, которая быстро переросла в драку. По имеющимся данным, один из мужчин получил даже травму головы.
2: Жесть.
1: А другой обратился в полицию с заявлением о побоях.
3: То есть, получается, 11 сентября кто-то получил в башню, да?
1: Да.
3: Нормально.
1: Да.
3: В одну.
1: В две. Все, как бы, да.
2: А если бы мамочки пришли на выяснение отношений, чем бы это могло закончиться?
3: Это же хуже.
2: Почему?
3: Женская драка, ты что, это ураган. Если видишь женскую драку...
2: Разнимал девочек?
3: Да, нужно 1000 раз подумать, прежде чем туда внедриться. Ты должен быть жестким и быстрым, иначе тебе конец.
1: Ну, какой-то вопрос был, значит, стоящий, действительно, да. Принципиальный. Если даже отцы вписались в это во все.
2: Да они стопудово искали виноватого. Решили на кулаках разобраться, кто.
3: Если мужики подрались, скорее всего, вопрос был, ты че? А ты че?
1: Да. Свой? Мой. Это твой? Мой. Пах-пах-пах.
3: Скорее всего, третий даже не знал, в чем суть. Он не на это собрание шел, просто с ноги влетел.
1: Да, ну, оказались, да, родители похожи на своих детей,
2: да,
1: в этот
2: вообще,
1: момент.
2: Да, вообще, как капли воды.
1: Но мы, наоборот, будем обсуждать тему обсуждения сегодня у нас. В какой момент вы поняли, что превращаетесь в своих родителей? Вот что выбрала наша редакция. У нас есть варианты в голосовалке. Когда, например, начали воспитывать своего ребенка. Может быть, кто-то ловит такие флешбеки? Не знаю. Когда красивые вещи оставляете только для гостей, да? Есть такая история? Сервис стоит только пока все гости не придут.
3: Эти тарелки...
2: У тебя сервант есть?
1: Я нет.
3: Сервант? Есть сервант.
2: Он говорит сервис.
1: Есть сервант какой-то. Родители, может быть, кому-то указали на эти истории. Интересы какие-то совпадают. Может, вы по профессии родителей начали работать и понимаете, что вот превращаете своих родителей. Такая тема обсуждения сегодня. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Record. Вейкаперы.
1: Мы обсуждаем, в какой момент вы поняли, что превращаетесь в своих родителей. Такая тема у нас.
2: Так, когда начала отвечать на вопрос «Мама, ты куда?» «Я все, ухожу я от вас». Моя мама также делала это, а Аня пишет.
1: Светлана рассказывает: «Бубню, как папа. Смеюсь, как мама над папой, когда он бубнит. Всем четверга».
2: Ну, два в одном, нормально.
3: То есть, получается, сама побубнила, потом над собой посмеялась. Отлично, круг замкнулся.
1: Что это я бубню? Не буду больше.
2: Так. Я начал понимать, что превращаю своего отца ровно тогда, когда мама начала путать нас по голосу.
1: Mm-hmm. Ну, кстати, часто путают отцов и детей.
2: А некоторые же называют, грубо говоря, сына так же, как мужа. И вот тогда вообще как они разбираются? Ну, то есть она с кухни кричит: «Валера!» А там два Валеры. Как они?
1: Я думаю, Валера старший зовется по фамилии в какой-то момент, и это становится привычным.
3: Главное, что не по отчеству. Михалыч!
1: Тогда уже будет странно, согласен. Арина рассказывает о отца. Не помню, говорит, а вот с мамой мы настолько полные противоположности, что она меня в шутку периодически называет подкидышем. Говорит, гуманоиды с другой планеты подбросили. Видите, кто-то не похож вообще.
2: Я очень долго работал в сфере, отличной от моих родителей, в частности отца. А в моменте после травмы отца так получилось, что я стал заниматься тем же, чем и он, но случилось это уже после 30 лет.
1: А есть же, да, вот это продолжать
2: семейный бизнес.
1: Семейных профессий, да, вот это вот даже если это не бизнес, а просто вот пошел в ту же профессию, что и кто-то из родителей. Ну, классно же тоже.
2: А ты же хотел, наверное,
1: опером стать?
2: Да.
1: Конечно.
2: Это же по папиной линии,
1: по,
2: да,
1: профессия? По папиной линии я бы сейчас арестовал вас.
2: А у тебя, Стас, по папиной линии какая профессия?
3: У меня отец инженер, но он военный.
2: А, ну то есть ты не ходил в
1: ту. У тебя близко образование же.
3: Ну, мне до него очень далеко. Я хотел залезть под погоны, грубо говоря, пойти в эту сферу, но не сложилось.
1: Сразу чувствуется, что мы в эфире, да? Как мы выбираем слова.
2: Залезь.
1: В какой момент вы поняли, что превращаетесь в своих родителей? Пишите нам в соцсети, будем читать.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
4: Мэтр. Камерный дом бизнес-класса на Вавилова. Настоящий уровень не нуждается в доказательствах. Он в тишине, в пространстве, в том, как вы чувствуете дом.
5: Максимально выгодные условия по рассрочке. Офис продаж Сиблидер 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
6: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
7: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
6: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
0: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Мы играть будем через минут 10, поэтому вот прямо сейчас уже люди начинают писать, наши слушатели, замечательно, и вы присоединяйтесь, пишите слово «игра» в чат мобильного приложения «Рекорда», если хотите оказаться в прямом эфире и забрать приз у вейкаперов «Радио Рекорд». А мы продолжаем обсуждать, в какой момент вы поняли, что похоже на своих родителей, и даже в чем-то.
1: Александр пишет, когда свет не выключают, и для кого он горит?
0: Угу. Екатерина рассказывает, папа всегда ругал маму за большое количество комнатных растений. После 30 меня теперь ругает мой муж. Мамины гены активированы.
2: Так проще в ботаническом саду тогда жить.
0: Растения, да. Вот это много всего, конечно.
2: А все же начинается с какого-нибудь маленького денежного там росточка. Он, пусть он будет приносить нам деньги, а потом хоп, у тебя уже пальма.
0: С кактуса, я думал, все начинается обычно.
2: Не, кактус это вот для геймера. Знаешь, говорит, он убирает радиацию, считают геймеры. А вот девочки в основном денежное дерево, какой-нибудь фикус там, что-нибудь такое.
1: А со своей девушкой после клуба ночью приехали к родителям. Утром мама рассказала, что проснулась из-за бубнежа в соседней комнате. Оказывается, я несколько часов что-то объяснял своей девушке и бубнил. Прадед тоже прабабушке бывало ездил по ушам. Она от него под кроватью пряталась.
2: И самое главное, мама такая сказала, говорит, мы сидим с твоей девушкой и слушаем бубнеж. С кем ты разговаривал?
0: Нет, интересно, как пряталась под кроватью? Настолько человек мог подсесть на уши.
1: Вот меня тоже удивилось.
0: Просто идеальный радиоведущий, такой без конца. Это весело. Вообще не похож на родителей. Андрей Кош, например. Не увлекаюсь, говорит, спортом, как папа. Не такой красивый, как мама. Спроси у них, откуда ты. Друзья, в какой момент вы поняли, что превращаете в своих родителей? Можете написать в чат мобильного приложения Рекорда и голосовым записать, и в нашу соцсеть пишите.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: КНДР пригрозила США и Южной Корее применением ядерного оружия в случае нападения на руководство страны. Об этом заявил председатель Минобороны КНДР. Он напомнил, что принятый в 2022 году закон допускает использование ядерных сил при такой угрозе. Германия готовится к возможному широкомасштабному конфликту с Россией, заявила глава российской делегации на переговорах по военной безопасности в Вене Юлия Жданова. По ее словам, Берлин перестраивает под эти задачи Бундесвер, госаппарат, экономику и гражданскую инфраструктуру. США и Беларусь договорились об освобождении 25 заключенных и снятии американских санкций с двух белорусских предприятий. Договоренности достигли во время визита в Минск спецпосланника Трампа и его переговоров с Лукашенко. В ответ на освобождение заключенных Вашингтон отменит санкции против Лака Краски и Белез Буспрома. Первое предприятие находилось под ограничениями с 2008 года, второе – с 2023. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реализации. Реальности российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
13: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
20: Цена действительно на модель Tenet T4L.

0: секунданты.
1: Денис сегодня играет с нами. Привет.
2: Привет, привет.
3: Привет, Денис. Из какого ты города?
2: Я с города Выборг.
3: Классно,
1: мы здесь вспоминаем, да, как мы похожи на своих родителях и на родителей, и чем самое главное. У тебя есть какие-то такие моментики?
2: Я вот честно слушал эфир и даже не могу придумать, чем я похож на родителей.
1: Уникально.
3: Уникально. Спасибо за правду.
1: Да, отлично, спасибо тебе.
3: А ты не с ними живешь же сейчас?
2: Нет.
3: А они в Выборге или в другом городе?
2: Нет, они здесь, в Выборге, да.
1: А ты для какой цели интересуешься?
3: Чтобы ситуацию задать.
1: Как будто налоговая. Так, Денис, у нас игра секунданты. Мы, конечно же, придумаем сейчас ситуацию и тебя отправим в эту ситуацию. Дадим букву тебе. Тебе на эту букву нужно взять с собой 5 предметов, чтобы они подходили под эту ситуацию. Но у тебя будет минута. Это единственная сложность. Правила понятны?
2: Да.
1: Круто, куда?
3: В гости к родителям, конечно.
1: В гости к родителям пойдешь, а буква?
4: Буква К.
1: Буква К, гость к родителям. Константин, если быть точными. Итак, минута, давай, Денис.
2: Так, ну, возьму кастрюлю с собой.
1: Круто.
2: Чтобы покушать приготовили.
4: Приготовили.
3: Что с собой убрать?
2: Кружку, чай попить.
1: Конечно.
3: У них же нет.
2: Ключи. Ключи возьму, дверь открыть.
1: А то не пустят, да.
2: Так.
1: Еще что-нибудь. Два.
2: Карандаш. Предмета. Карандаш возьму с собой, там что-нибудь записать. Угу. Наставления родителей такие.
4: Записать, что приготовлю к следующему разу. Так.
3: Да. Кристинку, может, возьмешь?
1: И.
2: Кошку возьму.
1: Кошку
2: возьму с собой, да.
1: Ну, тоже пусть поест, правильно?
2: Всегда с ней.
4: Нет, причем не животное кошка, а вот этот крюк на веревке, чтобы забраться, чтобы дверь-то закрыта.
2: На втором этаже они у меня, да. Буду забираться так.
3: Это ответ всем девчулям с маленькими собачками. Денис ходит с кошечкой.
4: С кошкой. Красавчик.
1: Ну, хорошо, причем это может быть бродячий. Знаете, как в детстве приносишь непонятного зверька, и родители должны с ним разобраться как-то. Вот Денис до сих пор носит его.
4: К родителям стыдно приходить с пустыми руками. Поэтому у них много кушать.
1: Принес что-то к столу, да, так сказать. Денис, мы тебя поздравляем. Приз твой, ты его забираешь, справился. На ура, можешь привет передать кому хочешь.
2: Я привет передаю всем своим коллегам, которые сейчас слушают эфир. Всему своему городу, ну и вам, вы крутые.
1: А коллеги...
2: Каждое утро слушаем вас.
1: А кем работаешь-то, коллегам каким передал? Вдруг не узнали.
2: Я начальник отдела продаж на заводе. Вот. Кстати, недавно играл мой коллега с вами, тоже с Выборга.
1: О, ничего себе.
3: Я помню, кстати.
1: Ну, начальника все слушают, я уверен сейчас. Дэн, тебе спасибо, друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире. Забирайте призы у вейкаперов. Секунданты.

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 17 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 10. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: «Красшина». Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. «Красшина». Енисейский тракт, 83.
3: 19-20 сентября ждем тебя на Красном кольце. Финальный этап сильнейшего чемпионата страны «Дрифт Баттл». Легендарная конфигурация с постановкой под светофор, сильнейшие пилоты, дым покрышек и рев моторов. А еще автовыставка и развлекательные локации. Начало в 11:30. Подробности по телефону 2-777-666-0+.
4: Музыка и кино, гастрономия и мода, современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sib.creativityweek.ru. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: чем же вы уже походите на своих родителей? Обсуждаем, читаем ваши сообщения и комментарии.
1: Так, когда понял, что вместо слова «фирма» начал говорить «контора», а вместо «зарплаты» говорю «получка».
2: Получка, как давно не слышал этого слова.
0: Получка.
1: А когда, кстати, получка? Странно.
2: Вот скоро.
0: Курил написал, хотел сказать. Кирилл написал. Потому что
1: Кирилл,
0: он
1: курил.
0: У меня купил, смутило слово, купил Ниву он, в общем. У деда была Нива, и у отца была Нива. А мне пришлось поддержать семейное древо. Ну, Ниву купить, знаете это.
2: Вы хотя бы Нива Шевроле.
0: Какая Шевроле? Тут что?
2: Просто
0: нужно,
2: Ниву.
0: Нужно брать Ниву, конечно, вот ту старенькую. Восстанавливать ее под себя,
1: вот,
0: делать.
1: Вот, а самурай как раз об этом и пишет. В тот момент, когда начал восстанавливать старый Жигуль, а батя Ниву взял под восстановление.
0: Вот, конечно, в Ниве рычажки вот эти маленькие с трансмиссии спиливаете, заглушку ставите, и все, звукоизоляция отличная. Пацаны поняли. Так, парник и грядки Артем написал. Пока парник маленький, и грядок только пару штук. Опасаюсь, что это может вообще прогрессировать. Парник. С рассадой много. Всех, наверное, начинает тянуть к земле в какой-то момент, в плане там вот хочу. Нет, не про то ты подумал, Стас. Когда хочу, там укропчик посажу, да? Ну а что, будет укропчик. Огурчики посажу, свои огурчики.
1: Я пыталась разобраться, кстати, почему действительно их начинают тянуть к земле. Мне кажется, что это для них спорт. Это физнагрузка реальная такая. Знаешь, естественная физнагрузка без абонемента в спортзал.
2: Слушайте, это когда загородный домик для отдыха превращается в дачу. Вот оно важное, этот шаг.
0: Когда уже не лужайка, а появляются вот клумбы какие-то. С них все начинается.
1: Колорадские жуки.
0: Цветочки красивые. После клумб появляются уже грядки. Вот эти.
1: Потом парник.
0: Морковку посажу. Петрушку посажу.
2: Витя, какие помидорки черри? Мы свои вырастим, успокойся.
0: На нашей земле черри не вырастут, это вызов. Это поехали.
1: А еще же всегда говорят, ведь это же свое, это же типа дешевле. Как это может быть дешевле? Это же дороже, это нужно 12 соток или 6 соток купить, это же посадить, это же выращивать, это же дороже, чем купить готовые помидорки.
2: Но зато действительно качественно.
0: Не, ну семена-то дешевле.
2: Конечно.
1: А семена-то нужно в сотки посадить, а сколько сотка земли стоит?
0: А, ну если мы берем в расчет и землю,
1: конечно,
0: которую надо...
1: Не,
2: если ты ради помидоров хочешь именно дачу, именно ради них, то тогда дороговатое вообще вложение.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Techno Plus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 мл 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. Вейкаперы.
7: На рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И 9 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы 2 часа будем еще с вами.
3: В этом часе вот факты не пропускайте.
2: Из интересного. Пары, в которых жены не взяли фамилию мужа, разводятся на 50% чаще и на 30% раньше. Смотрите, какая история. Институт исследования семьи США. Вообще, это вам не хухры-мухры, а Институт исследования семьи США. Эксперты выяснили, что в среднем пары с общей фамилией живут вместе до развода 12 лет, а с разными всего 7 лет. Ну, приблизительно там плюс-минус несколько месяцев. При этом дети даже ситуацию не спасают. При любом их количестве такие семьи распадаются быстрее. Вот как оно?
4: Ну, и добавь в конце. Институт исследования вот этого.
2: Институт исследования семьи США.
4: Мне кажется, можно сказать любой бред. Типа, гусеницы едят солнце.
2: Институт исследования семьи США.
3: Хорошо, а вы как считаете, ваша девчуля должна брать вашу фамилию в будущем или нет?
4: То есть она уже...
3: Мне кажется, что семья нормально с одной фамилией.
4: То есть она на этом этапе уже отказывается заморачиваться.
2: Не должна, мне кажется.
3: Почему?
2: Не должна в итоге, но узнать про это стоит. Это должно быть звоночком для мужчины. Когда ты говоришь ей, типа, ну возьмешь мою фамилию, почему бы нет? Она такая, да не проблема вообще. А потом, когда она согласилась, можно сказать уже, ну если хочешь свою оставь. Захотела, оставила. Это просто мини-проверочка такая. Вот на надежного, ненадежного человечка для семейной жизни.
3: Вообще правда. На самом деле, там я тоже боялась, что там так много всего менять. Это все делается, на самом деле, за пару дней. Ничего такого. Даже если у нее свое ИП и все остальное, это все равно все делается не так долго.
2: Ну в большинстве это паспорт, СНИЛС, права, ИНН, ну, да, все, за границей.
4: Ну, там карты какие-то
3: даже
4: еще.
3: Если своя фирма есть, все равно это все со свидетельством о браке и с изменением фамилии, все меняется.
4: Слушайте, ну это все по желанию, особенно если у женщины до этого имела какой-то свой бренд, то есть, допустим, у нее ведет она соцсети.
3: Угу. Пожалуйста, оставляй бренд.
4: Конечно, оставляй. То есть, ну в этом нет ничего страшного. Дети-то будут спать все равно под твоей фамилией.
2: Сейчас тренд, кстати, брать двойные фамилии. Вот я знаю такую историю еще в ЗАГСе. В ЗАГСе пишут.
3: Главное, чтобы у всех одна была. Мне кажется, что градообразующая предприятие, это все-таки одна фамилия, где ребенок, муж, жена, они под одной фамилией. Двойную тоже можно всем втулить.
4: Можно взять ее фамилию.
3: Можно. Подожди, можно просто ее фамилию поменять.
4: А можно, смотрите, выбрать новую фамилию.
2: Вообще-то.
4: Конечно.
2: Романовы теперь.
3: Романовы.
2: Были Попкины, мы Романовы.
4: Ротвейлеры. Все.
2: Ротвейлеры. Мы теперь ротвейлеры. Но, да, опять же, мы сейчас так обсуждаем, но я уже слышу там с машины, с улиц доносится. А если фамилия у него, ну, не очень приятная, да, вот какая-то смешная фамилия.
3: И что? У меня подружка с красивейшей фамилией, ну-ка. Классика, я не буду говорить. Ну-ка. Она взяла, ну, такую, ну, смешную, ничего страшного.
2: Ну,
3: взяла.
2: Какая?
3: Не буду говорить.
2: Ну, да, видишь, ты даже ее назвать не можешь. Тогда что же это за фамилия?
3: Не скажу.
2: Ну, она тогда, это по любви. Это
3: по
2: можем
3: любви,
2: считать
3: конечно.
2: Брак по любви.
4: Ну, вообще, я считаю, такие вещи по желанию делаются. Хочешь, берет.
3: А лучше по любви.
4: Ну, лучше, да.
2: Будем какашкины.
1: Вейкаперы.
0: На рекорд.

0: Рекорде. Вата факты.
1: Вот мы обсуждали смену фамилии, да, жена должна брать фамилию мужа и так далее совсем недавно. Но дальше пошел Вин Дизель. И вообще настоящее имя Вина Дизеля — это Марк Синклер. Он не Вин Дизель, на самом деле.
2: О, красиво, Марк Синклер.
1: Марк Синклер, да, зачем менял? Решил стать Вин Дизелем. Дизель из-за форсажа, наверное, чтобы Дизель, типа, топливный форсаж. Как-то это связано.
2: Но Марк Синклер — это больше писатель, либо певец. А вот Вин Дизель — это вот...
1: Ну, я бы Марк Синклер не путал вообще, если бы он там воровал бензин где-то на трассе в канистрах. Такой, о, Марк Синклер, главное — это
2: но
1: семья.
2: Но с чашечкой чая должен это делать.
1: Ну, как будто бы есть такой, просто непривычно, непривычно. Про ешки поговорим, ребята, еще. Вот эти, знаете, добавки-то разные в продукты используются. Угу. Да, оказывается, это система классификации пищевых добавок и была разработана аж в 1953 году для использования в странах Европы. И в России также применяется эта система. И все действует до сих пор. Но ешек же этих много. Но цифры, обозначающие добавки, в целом одинаковые. Их просто и легко запомнить. То есть, если Е1 – это красители. Вторая цифра – это консервант. Третья – антиоксиданты. Четвертая – эмульгаторы-стабилизаторы, загустители. Пятая – регуляторы кислотности, если вам это важно. Шестая – усилители вкуса и запаха. Седьмая – антибиотики. Девятая – прочее. Может, все что угодно может быть. И десятая – дополнительные вещества. Восьмерки еще нет, не используются.
2: То есть, насколько я понимаю, не все ешки прям вредные-вредные. Да. Есть, которые более-менее приемлемы в еде, в продуктах.
1: Да, да, то есть просто эти ешки добавляют вот как раз-таки для, вот, например, улучшения вкуса.
2: Главное, чтобы ешки не превратились в ешки. Когда ты берешь такой, юп!
1: Если будет Е там 61 какой-то, то это все равно усилитель вкуса, да, потому что по первой цифре нужно ориентироваться. Вот такая история вообще этих ешек всех. Еще один фактик, парадокс Соломона. Есть такое понятие. Это психологический феномен, оказывается, при котором человек способен давать мудрые советы и здраво рассуждать о чужих проблемах. Это то же самое, что со стороны виднее. Это вот парадокс Соломона перед вами, значит. Но ему гораздо сложнее проявить такую же рассудительность, когда речь заходит о его собственной жизни.
2: То есть он такой, типа, слушай, чтоб бизнес наладился, ну, сделай вот это, да. О, спасибо большое. Кстати, подай болтосик.
1: Да, да.
2: Сам не справился.
1: Вот, это и есть парадокс Соломона.
2: Красавчик.
0: Рекорд. Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-0-52. Акция действует до ее отмены.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Record. Вейкаперы.
1: Продолжаем обсуждать, как вы похожи на ваших родителей. Если похожесть есть, то в чем? Читаем ваши сообщения и будем слушать голосовые, кстати.
2: Так, стала радоваться, когда муж на работе не трындит. Тишина, как любит мама с возрастом.
1: Чё трындишь? Даже слово такое, трындишь. Не трынди давай. Но слышишь, сразу понятно. Человечек из семьи вышел хороший. Алешечка, сынок.
3: Доброе утро, ребят. А я понял, что я стал превращаться в своего отца, когда стал показывать боевые приемы своему сыну, ну, который мне отец показывал. Но я понял, что не все подходят, потому что мой сын ходит на единоборство, и он мне дает хорошие сдачи, но пальчиковый захват работает.
2: Так, а я Леонид Леонидович, и отец матери Леонид. При союзе жили в одной квартире. До сих пор вообще не могу понять, как вызывали нужного Леню.
1: Леонид Леонидович.
2: Вызываю.
1: Вызываем Леню. Виталий голосовой прислал.
4: Доброе утро, Радио Рекорд. А у меня у папы всегда собаки были. И я тоже себе к 40 уже завел собаку. Правда, у него лайки были, а у меня лабай.
1: Ну, кстати, вот любовь к животным очень явный признак того. Вот была кошка у тебя в детстве, и я смотрю, так и те, кто сейчас уже выросли, тоже заводят кошек.
2: У меня не работает.
1: У меня почему-то сработает.
2: У меня была кошка и собака.
1: И
2: сейчас нет. А сейчас и у Блефар.
5: Было бы прикольно, если бы сказал, у меня была кошка и собака еще вчера.
1: А сейчас у Блефар.
5: Сытый.
1: А сегодня кобра. Вот такая классная история.
2: Он мне, кстати, сосед змейку завел.
1: Какую?
2: Не знаю.
1: Ну ты не называй, так это его выбор. В конце-то концов, зачем? Оскорбила новую соседку.
5: Подожди, как он тебе об этом сообщил? У меня змея. Хочешь, покажу?
1: Не, он развесил на ближайшие два этажа, говорит, я змею завел. Ребята,
5: она линяет, он кожу ее сушит.
2: Да хорош!
1: Весело, весело вам.
2: Я теперь Овен, продукт двух тельцов, которые родились оба 9 мая. Я упертый, как бык.
1: Я Овен, продукт двух тельцов. Звучит как Оптимус Прайм. Повелитель автоботов. Я Овен, проект двух тельцов. Десептиконы.
2: Объединяйтесь.
5: Очень плохая реклама мясных продуктов. Я Овен.
2: Проект двух тельцов.
5: Ешьте меня.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Лавров надеется, что европейские страны услышали предупреждение Владимира Путина о последствиях возможного нападения на Россию. Глава МИД заявил, что подготовка к потенциальной войне с Москвой стала одной из главных тем в выступлениях европейских политиков. Лавров напомнил слова Путина о том, что в случае атаки со стороны Европы война будет очень короткой. Доля российских компонентов в модельном ряду «Лада» достигла 95%, заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Самый высокий показатель у «Гранта», «Нива Legend» и «Нива Travel» – 95,5% и 98% соответственно. У «Ларгос» локализация составляет 94%. За последние 4 года «АвтоВАЗ» вместе с поставщиками освоил производство 1825 автокомпонентов и материалов, включая приводные ремни, пружины, подвески, элементы подушек безопасности и блок «Эроглонас». НСПК запустила сервис оплаты покупок с помощью смарт-часов через MirPay. Функция пока работает на ограниченном числе моделей, список поддерживаемых устройств планируют расширить. Подключить сервис могут клиенты всех банков, работающих с MirPay. При этом для совершения платежа интернет-соединения не потребуется. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 мм, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
14: Капсикам.
13: Маме скрутила шею весной.
14: Капсикам.
13: Плечо подмывает у сына порой.
14: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
13: Капсикам. И боль на удалении.
14: Капсикам. Моя сила в движении.
15: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
16: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
17: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
18: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
19: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.

0: продолжаем обсуждать, в какой момент вы поняли, что похоже на ваших родителей, или вы ведете себя точно так же. Читаем ваше сообщение.
1: Вятский Лапоть пишет: с самого детства внешне похож на маму, а походка, повадки, характер весь в папу.
0: Хм. Анна рассказывает, когда подсела на гороскоп, как мама, и жду его каждое утро. Кстати, где гороскоп? Уже появился в наших социальных сетях, поэтому переходите в телеге, вот он уже висит.
1: Слушайте, а раньше родители как, правда, гороскоп? Они читали в газете?
0: Да.
1: Ежедневный там?
2: Слушайте, да я думаю, по радио были тоже какие-то там гороскопы раньше. Угу. Только они были более, ну, такие, стандартные.
1: Антон пишет: доброе утро, я понял, что превращаюсь в своего отца после того, как начал по выходным ранним утром будить своих родных громкой музыкой часиков так в 7 утра, только для того, чтобы всей семьей замутить генеральную уборку, и пофиг, что выходные.
0: Алексей Маус вот говорит: стал похож, когда стал говорить, а вот в наше время было как. Ну вот, видимо, родители так же говорили.
1: Так.
2: Так это мы, в принципе, на поколение становимся похожи.
0: Хорошо. Наблюдаю за собой, чтобы не превратиться, Павел написал. И такие истории тоже у нас есть. Так, Артур, понял, это когда вместо слова «слышишь» начал говорить слово «чуешь»?
2: Чуешь?
0: Чуешь? Чуешь?
2: Ой, как вкусненько. Чуешь?
0: Чуешь? Когда периодически теряю в пределах квартиры очки, вот Анна вспоминает и говорит: кота, тапочки, ну чисто мама. Все прям так и есть.
2: То есть где-то есть угол, где все это валяется. Кот в очках.
0: Да, да, да. Бахнешь, малеха, Александр написал, иногда. И начинаешь жене по политике, экономику зачесывать что-то. Это надо так. По-другому надо. И т.д., и т.п. И прям как батя говорит, вот один в один. Политика, экономика.
2: И все подборщик вот это.
0: Не, ну ты понимаешь, это Трамп, да? А Обама был.
2: Обама?
0: Обама что делал? Начинается.
2: Оля! А где стопарик? Где? Я как дальше буду есть?
0: А в какой момент вы поняли, что превращаете своих родителей в какие моменты? А мы еще будем обсуждать, поэтому пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра в пятницу, 18 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 14. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж». Один адрес. Глинки 51. Один год. Техмаркету «Вираж». Один месяц подарков.
3: А выгода не одна, ее много! В сентябре дарим скидки на первую покупку, а повышенный кэшбэк бонусами на все остальные. Ждем вас весь сентябрь в техмаркете «Вираж» на Глинке 51.
4: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40. ОГРН 102-240-1794-315.
5: Реклама.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в магазине «Шин 24». Красноярск. Улица Калинина, 107. Телефон 297-88-48.
7: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Красшина. Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. Красшина. Шахтеров 66/5.
9: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Совсем немного еще обсудим, чем же вы похожи на ваших родителей, и подведем итоги нашей голосовалки.
1: Так.
0: Что у нас там про родителей?
1: Стала готовить как мама и припухивать как папа.
2: Так слушайте, это же неплохо. Очень компанейское получается.
0: Анна рассказывает, с возрастом я поняла, что характером похожа на деда. Кстати, суровый был мужик. Анна Суровая. Можно так и называть.
1: Анна Суровая. Можно и фамилию, как мы теперь знаем, поменять на Суровая.
0: На любую мы выяснили сегодня, поэтому, если хотите, на здоровье, пожалуйста.
1: Стал похож на своих родителей, когда начал говорить жене, что спину тянет что-то. Автоматически еще и на дедушку стал похож.
0: А знаете, еще вот эти звуки приближают нас к родителям, когда вот садишься.
2: Опа!
0: Десятка лет проходит, и у тебя звуков добавляется. Опаньки!
2: Ну, ты
0: встал с дивана.
2: Звуком отмечаешь каждое действие. Да. Сел такой. Опа! Нык! Вот эти вот комментарии, которые не несут никакой смысловой нагрузки. Но...
0: Или утренние вот эти.
2: Это когда в душ идешь и не материшься, что вода холодная. Опа!
0: Это ёкарный бабай.
2: По сути, если наложить бит или гармонь, то получится отличная песня.
0: Битбокс такой, да.
1: Когда научилась лепить пельмени и молчать во время чужих скандалов.
0: Это мудрость называется.
2: Да,
0: это хорошо.
2: Да.
0: Давайте, друзья, подведем итоги голосования. В какой момент вы поняли, что превращаетесь в своих родителей? Такая тема у нас была на первом месте, когда начали воспитывать своего ребенка. Конечно же, на втором месте в некоторых поступках, видимо, ловили себя на этом мысли. И на третьем месте это люди, которые красивые вещи оставляют только для гостей.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: реклама. Обновленный Хавейл Джолион создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
4: Вейкаперы
5: на рекорд.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: И 10 утра в Петербурге по московскому времени. Мы час еще будем с вами, обещаем.
2: А в этом часе и любовный гороскоп, и горячие новости, и фотофакты.
1: И интересное исследование. 7 из 10 женщин недовольны своей грудью. Причем чаще всего дело не в размере, оказывается, а в форме. У 91% женщин есть асимметрия. Если что, мы не замечаем, девчонки. У 41% до 47% отличается объем молочных желез, а от 54% до 59% их положение в обществе. Или что?
2: Да,
1: или это все еще про грудь. Интересная статистика, кстати. 7 из 10. Да?
3: То есть почти не пожамка не было.
1: Но при этом те, кто не хотят что-то там добавлять или вставлять в свои груди, их на самом деле гораздо больше. То есть врут, получается, если 7 из 10 взять эту статистику.
3: То есть думаешь, они довольны на самом деле?
1: На самом деле, я думаю, недовольных больше.
3: А, ты в этом?
1: На самом деле.
3: Значит так, смотрите, открывается спецприемный кабинет. Если вы недовольны своей грудью, приходите, мы постараемся вас переубедить. Будет осмотр, общупывание.
1: Так открыто мы еще...
3: Сам подумал, что предложил.
1: Да.
3: Такая бредятина. Скидывайте фотки, мы скажем, что все классно.
1: Мне кажется, что в принципе девушки, как люди, отвечающие за красоту, да, в принципе, многими аспектами же могут быть недовольны. Чуть что-то не то. Да, там что-то с бровью не так. Что-то какая-то впадинка появилась, морщинка. Все, они же сразу... Вы вообще бываете довольны своей внешностью?
2: Бываем.
1: На все 100%. Это когда происходит?
3: Представляешь, а когда спят? Там вообще, они просто не говорят, а представляешь, недовольны одной бровью конкретной, своей.
1: Ну, это от мастера зависит.
3: Да.
1: Я вчера вообще новость про ресницы прочитал. Вы читали? Про нарощенные ресницы. Оказывается, что там живут у 98%, кто их делает, живут какие-то...
3: микробы?
1: Какие-то опасные, да, клещи вообще в этих ресницах.
3: Так, а это же неплохо. Они же и держат эти ресницы.
4: Но... Пацаны! Это ветер! Держим ее! Нам сегодня идет на свидание!
0: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Гномы!
2: Да,
1: они самые!
2: Оказывается, вообще гномы, есть такая история. В 1980-х годах появилась шуточная традиция похищать садовых гномов и отправлять их в дальние странствия. И присылать хозяевам фотоотчеты из разных точек мира.
1: Контент почему кто-то делал такой? Был. Это как раз-таки вирусилось. В запрещенной сети, может быть, это как раз-таки традицией стало. Но была такая история, да, я
2: помню. Прикольно же, фотографии. Гном-путешественник. А вообще слово «гном» придумал швейцарский алхимик. Потому что вот один из любопытных аспектов при изучении как раз является их связь с алхимией и магией. И слово «гномус» вероятнее всего происходит от греческого слова «знание». Это слово в значении «подземный житель», который вот популяризировал алхимик Парацельс в 16 веке.
3: Знание?
2: Да,
3: то есть знание. Сейчас где-то гномус. Есть знание Плющенко?
2: Ну, если... Подожди, он может уже повзрослел.
1: Да, и выступает за Казахстан.
3: Высшее образование.
1: Я, вот для меня алхимики, вот что загадка. Вообще не изученный для меня пласт, если честно.
3: Не надо это изучать.
1: Нет, вообще как бы, ну они же...
2: Ты первая часть слова или вторая интересует?
1: Обе. Это же вообще интересное занятие. Они же реально не просто так существовали, но они же что-то делали. Или это воздуханы тех времен. Вот для меня вот две крайности.
3: Слушай, но по сути воздуханы их связывают с мистикой. То есть типа алхимики считали, что они, используя определенные набор элементов, могут создать совершенно другой элемент. Философский камень.
1: Надо изучить. Якобы что все... там про гномов еще?
2: А гномы не лысеют и могут меняться в размерах.
3: А, стоп, подожди. То есть он детей называл гномами? Они менялись в размерах.
2: Вообще, кстати, разный размер гномов. Вот классическая мифология около 40-45 сантиметров. А вот в мире Толкина уже от 120 до 150 сантиметров.
1: Мир Толкина помасштабнее будет, конечно.
3: Подождите, а есть какая-то вот классификация, что вот отличить гном от низкорослого? То есть, не знаю, там длинная борода, вот это гном.
1: Да,
3: тяга к женщине, которая поет и не любит яблоки. Это гном?
2: Да.
3: Наличие шести братьев.
2: Гном.
3: Гном, умение кататься на коньках.
2: Гном.
1: Колпак красный носит.
2: Гном.
3: Подожди, а другие люди не имеют права носить красный
1: колпак? Влюбился в блондинку и зовет ее каждый раз. Это гном? Гном, конечно. Вообще, итог из этого всего один. Если вы гномов видите, то срочно к врачу. Вот что важно.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
5: Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
5: Не пропустите, друзья!
6: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
7: Мэтр. Камерный дом бизнес-класса на Вавилова. Настоящий уровень не нуждается в доказательствах. Он в тишине, в пространстве, в том, как вы чувствуете дом.
8: Максимально выгодные условия по рассрочке. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.
1: Новый трек на рекорде.
2: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.

0: Ивы и Каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 17 сентября.
2: Овны, сегодня вы нечаянно узнаете, какого мнения о вас ваш любимый человек.
3: Тельцы, сегодня ваши шансы заразить вашего любимого человека любовью к тому, что нравится вам, как никогда велики.
1: А близнецы, сегодня вашему любимому человеку захочется продемонстрировать вам свою исключительную замечательность.
2: Рак, сегодня вам очень захочется рассказать о своих проблемах представителю противоположного пола.
3: Львы, сегодня вы и сами не будете знать, что именно хотите от своего любимого человека.
1: У дев в этот день все складывается более или менее нормально.
2: Весы, не торопитесь делиться своими успехами в постижении истины с домочадцами.
3: Скорпионы, в этот день вашему любимому человеку будет грустно и одиноко, и лишь вы сможете исправить его настроение.
1: Стрельцы, сегодня вам стоит предусмотреть как можно больше вероятности развития того или иного события.
2: Козероги, сегодня вы поймете, насколько вам действительно близок, дорог и необходим ваш любимый человек.
3: Водолеи, сегодня вам будет жаль расставаться с каким-то этапом вашей личной жизни, поскольку именно он принес вам хорошие и незабываемые минуты.
1: Рыбы, сегодня вашей второй половинке будет трудно понять ваши доводы. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На река.

0: Рекорд. Новости.
1: Челябинские ученые создали йогурт с увеличенным в 10 раз количеством полезных бактерий. Исследователи добавили в продукт специальные дрожжи, а также куркумин и эргостерин. Благодаря этому антиоксидантная активность йогурта достигла 84%. Разработка должна помочь поддерживать микрофлору кишечника и защищать клетки от окислительного стресса. На заводе «Москвич» запустили серийное производство российского электромобиля «Атом». В ближайшее время планируют выйти на выпуск до 20 машин за смену. Электромобиль способен проехать до 500 км на одном заряде и разгоняется до 100 км в час за 7 секунд. Производитель «Кама» рассчитывает выпустить до 10 тысяч атомов в период с 2026 по 2027 годы. «Человек-паук. Новый день» стал самым кассовым фильмом в истории американского проката. За 47 дней картина собрала в Северной Америке почти 937 миллионов долларов, обойдя «Звездные войны. Пробуждение силы». Мировые сборы фильма превысили 2,4 миллиарда долларов. Сейчас он занимает третье место среди самых кассовых картин в истории. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Новые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давайте рассказывать.
2: Школьники закусывают съедобной домашней работой, чтобы справиться со стрессом. В Китае набирает популярность необычная закуска. Это снэк из рисовой бумаги. Внешне реально похоже на учебники и школьные рабочие тетрадки. По-моему, супер.
1: То есть грызут гранит науки, да, в прямом смысле.
2: Полезный снэк. И как раз, понимаешь, психологически, как будто бы ты все это съедаешь.
1: Пришел такой, она говорит, типа, а где твой учебник? Ну, я его дома забыл. А голову ты дома не забыл?
3: Не собак съела, а ты в этот раз домашку.
1: Причем такой, два пальца в рот, и учебник снова на столе.
3: А там можно напечатать все, что хочешь на этом снэке? Или вот продаются они стандартно?
2: Они уже продаются, грубо говоря, как будто бы тетрадки, учебники. Но это полезное.
3: Ну, нормально.
2: Интересно. Полезный перекус.
1: А можно сдать дневник вместо настоящего?

0: россияне за год на препараты для похудения. Представляете? Это 14 миллионов проданных упаковок, в два раза больше, чем в прошлом году. Бум какой-то просто очередной на сбросить лишний вес. Никто сам работать не хочет. Все хотят волшебную пилюлю.
1: А все... потому что у них денежки заканчиваются. Так. Новые платьишки не заказать, и новые костюмчики. Так. Приходится худеть в старые.
0: Угу.
1: Вот они и занимаются своим.
0: Просто делом. Не ешь. Да. Зачем тратить деньги еще на таблетки?
1: Так нельзя. Нет, таблетки не, это не обязательно, но просто не есть тоже нельзя.
0: Так оно... кто сказал?
1: Ну, врачи.
0: Они придут к нам в эфир, когда скажут.
1: Оно же все вернется.
0: Это звучит как что-то приятное, кстати.
1: Но оно вернется.
0: Оно все вернется.
1: Не так, как хотелось.
2: Вот тебя, короче. На рекорде.

0: Телеграм-канал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра в пятницу, 18 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 14. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
3: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
4: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола Драйв. Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас.
5: 224-7.
6: Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
7: Красс-шина. Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. Красс-шина. Телевизорные 3/5.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: «Сумерки» вернулись в российские кинотеатры. Представляете, тот самый смешной фильм, который выходил когда-то про Беллу Эдварда.
1: А зачем он вернулся в кинотеатр? Просто показывают старый фильм?
0: Не для чего, а почему. Вот что важно. Почему? Он вернулся в российские кинотеатры. А потому что что?
1: Показывать нечего?
0: В российских кинотеатрах ни Колобкажа и так далее.
1: В общем... в курсе, что «Минотавр» Андрея Звягинцева от Франции номинирован сейчас на «Оскар»?
0: Ну, класс.
1: Как и фильм на иностранном языке.
0: Ну, круто. В общем, про «Сумерки» лучше давайте. В общем, на первых сеансах фанатки хором цитируют героев, подпевают саундтреком. То есть там вообще, если вы даже пойдете на сеанс, там вы увидите такую дичь. А дальше в кино вернутся остальные части, кстати, этого замечательного фильма. На их поколение росло на этих «Сумерках», я
2: помню. Слушайте, ну давно пора, мне кажется, надо пересматривать.
1: А я вообще не люблю пересматривать.
0: «Мстители» вернутся, финал, дополненная версия, тоже в кинотеатр.
2: А предыдущие? Что, все нельзя показать? Всех «Мстителей»?
0: Там сразу финал решили показать, что зачем, если известно, что будет в конце.
2: Причем прям где щелчок этого, да? Последний,
0: Тони Старк. Да, все, где вот Тор как раз с неба падает. Ну, интересно, что еще ждем? Что еще можно показать? Давайте накинем идеи просто российским кинотеатрам. Может быть, что-то
1: так, пусть такое. Показывают то, что наснимали. Много же снимают.
2: Да. Сериал. Надо купить. Нет. Ты покупаешь абонемент.
0: Снимают-то много. Важно, чтобы люди пошли на это, понимаешь? Пока не идут. Вот в чем история. Кстати, круто. Я смотрел какую-то вырезку. На НТВ есть проект. Игра, да, по-моему, называется? Вы мне говорили.
1: Звезды.
0: Да. Звезды или игра, да. Не знаю.
1: Вот ты про похороны российского кинематографа, правильно?
0: Да, и это сделали актеры. Браво. Да. Просто. Это величайший номер. По-моему, все как нужно сказали. Ну, это прям стоя можно.
2: А ты завещание фонда кино помнишь?
0: У них завещание есть.
2: Там да. про Прилучного. Ну, нормальные актеры.
1: Нет, хорошее выступление. Браво. На самом деле, вы в курсе, что сейчас разделились внутри? Это вызвало такой резонанс. Ой, есть высшие круги, которые не понимают, как можно было вообще так резко шутить. И какие-то вырванные из контекста шутки, разрезанные на рилсы, они оскорбили. Но подождите, на самом деле реально есть недовольные.
0: Подождите, момент. Высшие круги. А мы низшие круги, которые говорим, что российское кино...
1: Кто-то понял юмор и как бы нормально к этому отнесся. Даже люди из индустрии. А есть люди в индустрии, которые сейчас возмущаются.
0: Вот, к сожалению, такие снимаются, видимо, в кино, которые возмущаются.
2: Снимаю очередные сказки. Что вы лезете ко мне? Сарик, замолчите, идите там рыбу ловить. Я снимаю кино.
0: А этот, кстати, подготовился. Он же снимает «Простоквашино», вы знаете? Продолжение. И он сразу записал видос.
1: Кстати, с привычкой.
0: К съемкам не приступил, говорит, так, я не участвую в том, что там вам не покажут какой-то фильм, если что, я этого даже не просил. «Простоквашино», когда выйдет, тогда выйдет. Подстраховался.
2: Они сняли продолжение «Простоквашино». Непонятное, мультик. Сейчас снимают фильм «Простоквашино». Что дальше? Хоррор?
0: Никогда про это не думал и не думал, что это скажу, но я, пожалуй, на «Сумерки» сгоняю. Посмотрю хоть этот фильм, что там лучше.
2: Ну, там драма есть, интрига.
0: Реально, там кто-то в волка превращается обратно. А там еще вампир есть, я слышал. В общем, что-то интересное. В общем, друзья.
2: Грызут и сосуд.
0: Да, я хотел же нормально закончить. Ну, что ты за человек, как обычно. В общем, хороших всем фильмов. Вот что самое главное. Тем более, скоро выходные, пора выбрать. Аня сегодня рассказывала, какие стоит посмотреть. Друзья, спасибо вам большое за это утро. Мы завтра с вами в пятницу услышимся в 7 утра, как обычно. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
1: Классного вам дня, пока.
2: Всем горячего чайку.
0: Пока.
3: Вейкаперы. На река.

0: Radio. Record.
1: Не знаю, как вы, а мне всегда очень нравится смотреть, как люди очень быстро поедают какие-то вещи на скорость, соревнуются. И это, с одной стороны, прикольно, с другой стороны, страшно. Особенно, когда это хот-доги или еще что-то. Ну вот, интересно, россиянин съел 25 хинкали за 1 минуту 16 секунд. Это новый рекорд России. Интересно вообще посмотреть, в принципе, на список этих рекордов. Кто за сколько какие продукты съедал. Ну вот я смотрю видосик, конечно же, 25 хинкали за минуту, но это в целом сильно. Он, кстати, за победу получил 1 миллион рублей. Тоже прикольно. В целом есть ради чего стремиться. Вы, друзья, как-то в подобных штуках участвуете? Может быть, вы арбузы едите на скорость, или те же самые хот-доги, или еще что-нибудь. Можете смело написать при помощи приложения Радио Рекорд, например, что вы за какую какой продукт вы можете съесть или выпить, и за какое время, какой промежуток. Было бы интересно ознакомиться с вашими крутыми возможностями. Ну а видосик, естественно, посмотрите в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Не забывайте, что он ловит не только там, где нет парковки, но, естественно, и на парковке тоже. А мы двигаемся дальше и расскажу о треках, которые будут в этом часе. Например, трек с очень звучным названием

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Мэтр. Камерный дом бизнес-класса Нововилова. Настоящий уровень не нуждается в доказательствах. Он в тишине, в пространстве, в том, как вы чувствуете дом.
2: Максимально выгодные условия по рассрочке. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительное управление номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
3: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
4: Ты в своем уме?
5: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
6: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 202-0-80.
7: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
8: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Замглавы МИД России Руденко провел откровенный разговор с послом Японии по актуальным двусторонним темам. В дипведомстве указали японскому послу на опасность ремилитаризации Японии, наращивание военно-тренировочной активности Токио вблизи рубежей России. Россельхознадзор обязал изъять из обращения и уничтожить лекарственный препарат для ветеринарного применения Мультикан 8 серии 20. Ранее Россельхознадзор приостановил обращение препарата из-за случаев гибели собак. Чемпионат Формулы-1 2027 года начнется с Гран-при Бахрейна 12-14 марта. После первого этапа чемпионата гонщики отправятся в Саудовскую Аравию. Всего в календарь вошли 24 этапа, которые пройдут в 22 странах. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра в пятницу, 18 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 14. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж». Один адрес. Глинки 51. Один год. Техмаркету «Вираж». Один месяц подарков.
3: А выгода не одна, ее много! В сентябре дарим скидки на первую покупку, а повышенный кэшбэк бонусами на все остальные. Ждем вас весь сентябрь в техмаркете «Вираж» на Глинке 51.
4: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40. УГРН 102-240-1794-315.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Теперь в Красшине. Замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Красшине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
7: 19-20 сентября ждем тебя на Красном кольце. Финальный этап сильнейшего чемпионата страны Drift Battle. Легендарная конфигурация с постановкой под светофор, сильнейшие пилоты, дым покрышек и рев моторов. А еще автовыставка и развлекательные локации. Начало в 11:30. Подробности по телефону 2-777-666-0+.
8: Музыка и кино, гастрономия и мода, современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sip.creativityweek.ru. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

уже смогли погрузиться в сети пятого поколения. Я так думаю, что вы все-таки следите немножко за рекламой, которая у нас сейчас появилась. Запустили. Вот чего-то как. Разные операторы по-разному. У кого работает, у кого не работает. Ну, кто смог прочувствовать? Я могу сказать, что в Питере очень немного вообще мест, где сети пятого поколения ловят. Если у вас iPhone, скорее всего, у вас, в принципе, 5G отображаться не будет. Я также заметил, что при подключении 5G у меня периодически вообще пропадает какая-либо возможность что-либо скачивать. Поэтому, если вдруг вы оказываетесь в подобной ситуации, то есть вы видите, что у вас наверху на телефоне написано, что у вас 5G, но при этом ничего не работает, то заходите в настройки телефона, заходите в настройки соединения и сделайте так, чтобы у вас 5G не включалось. Там есть такая функция выбирать тип сотовой связи. И вот там как раз и выберите лучше LTE. LTE это 4G, тогда у вас все будет, по крайней мере, по-старому все хорошо работать. Я помню, в Мурманске этим летом мы были с семьей, и там 5G тоже работало. Это было в целом необычно, неожиданно. Это было где-то месяца два назад, но прикольно в целом. А особой разницы я не заметил. Как у вас, друзья, с этим обстоят дела? Интересно, наверное, какая ситуация в разных городах. Если где еще, кроме там Питера, Москвы и вот, видимо, Мурманска, еще какие-то города, в которых развернулись так или иначе сети пятого поколения, я думаю, что это еще сильно зависит от оператора. Короче, пишите при помощи приложения Radio Record. Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе. Например, классная работа под сложным названием «Барабаба». А вот этого мужчину нельзя пропускать, это Крис Лейк.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Метр. Камерный дом бизнес-класса на Вавилова. Настоящий уровень не нуждается в доказательствах. Он в тишине, в пространстве, в том, как вы чувствуете дом.
5: Максимально выгодные условия по рассрочке. Офис продаж Сиблидер 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
10: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Мошенники рассылают поддельные уведомления от имени Zoom, рассказали в лаборатории Касперского. В письмах сообщается о предстоящей блокировке учетных записей. Злоумышленники маскируют вложения под форму авторизации платежа, где требуют указать название компании, имейл, страну, номер телефона и данные банковской карты. Минэкономразвитие планирует запретить маркетплейсам устанавливать более высокую комиссию для отечественных продавцов, чем для иностранных продавцов аналогичных товаров. Об этом говорится в проекте ведомства. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Школы могут самостоятельно устанавливать количество часов на уроки физкультуры 2 или 3 раза в неделю. Об этом сообщили в Минпросвещение. Помимо этого, образовательным организациям рекомендованы 24 дополнительных общих спортивных модуля. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru. We'll be right back.

0: Канал Радио 103 для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра в пятницу, 18 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 14. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола Драйв. Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас.
3: 224-7.
4: Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
5: Красс-шина. Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. Красс-шина. Свердловская 2Е.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

знаю, какое количество из вас уже прямо вот приготовили деньги, чтобы покупать новые 18-е айфоны. Я напомню, что вообще-то, в принципе, завтра мировой официальный старт продаж. Также напомню, что в России официально айфоны не продаются. И также напомню, что уже за пару дней до официального старта продаж наши ребята начали выпускать обзоры на этот смартфон, на эти новинки. Вот хочу у вас узнать, вы слушатели Радио Рекорд, кто из вас уже прям такой нацелен на покупку нового 18-го айфона. Я напомню, что цены начинаются где-то там от 160 тысяч рублей. Наверняка на старте будут, конечно же, они подороже. А если вы, в принципе, слышали, что компания Apple еще и складной смартфон представила под названием Duo, то вы должны знать, что он пока еще не появляется. Он появится только в конце октября. То есть 23 числа, 23 октября будет старт продаж. И еще, да, важная штука. Базовый iPhone 18, он вообще не был представлен. Он будет представлен где-то в 2027 году, в первой половине. Короче, если вы хотите приобрести айфоны, напишите об этом. Очень интересно узнать, какое количество людей уже прямо сильно нацелены. И еще, знаете, напишите, с какого телефона вы переходите. Переходите ли вы с 17-го, а может быть у вас там 13-й, а может быть вообще ходите с Samsung'ом или Pocophone'ом или еще чем-то. Но пока вы все это дело закидываете при помощи приложения Radio Record, я расскажу о треках, которые будут в этом часе. Например, Avalon Roxton, Vertigo. Также послушаем Рафаэля, Gotta Be Cool.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Создатели серии уникальных руфтоп-вечеринок из Петербурга.
1: Участники фестиваля «Белая».
0: Проект «Йона». В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
2: Рекорд. Реклама.
3: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
4: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд, полночь, в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
5: При поддержке «Радио Рекорд Красноярск».
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Рекорд. Dance Radio.
10: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Случаи выхода медведей к людям участились в Забайкалье почти в 7 раз по сравнению с показателями прошлого года, сообщил специалист краевого Минприроды. Около 50 сообщений о выходах медведей к окрестностям населенных пунктов поступило с начала осени. Власти актуализировали стратегию развития таможенной службы до 2030 года. Как сообщает Кабмин, досмотр грузовиков на пропуске через госграницу России сократят с 30-35 минут до 10 минут. Достичь этого планируют в том числе за счет цифровизации. Мошенники стали выманивать у студентов банковские данные под предлогом оформления стипендий, создавая поддельные сайты вузов, сообщили эксперты. Студентам рассылают смс-код со ссылкой на фишинговый сайт или архивы, которые содержат вредоносный код. Аналогичная схема применяется с бронированием мест в общежитии и оплатой обучения, отметили они. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru/18+. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
6: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра в пятницу, 18 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 14. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Один адрес. Глинки 51. Один год. Техмаркету «Вираж». Один месяц подарков.
4: А выгода не одна, ее много. В сентябре дарим скидки на первую покупку, а повышенный кэшбэк бонусами на все остальные. Ждем вас весь сентябрь в техмаркете «Вираж» на Глинке 51.
5: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40. УГРН 102-240-17-94-315.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетель.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: По субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Теперь в Крас-шине замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
0: Рекорд. Dance Radio.
5: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Это главная танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. И в ближайшие 3 часа я проведу с вами. Послушаем много потрясной музыки. Обсудим, конечно, что-то нашумевшее, интересное. И, конечно, то, что набирает просмотры в интернете. Вот, например, наткнулась на видео, где китайский бортпроводник хотел спокойно объяснить москвичке, почему во время снижения самолета нельзя пользоваться туалетом. Но переводчик его решил добавить драматургии и вместо «мы снижаемся» выдал «самолет падает». Ну, конечно, по реакции пассажирка за секунду прошла все стадии принятия неизбежного. Ну, а потом выяснилось, что лайнер просто заходил на посадку, естественно. Мораль: иногда лучше не знать иностранный язык, чем доверять автоматическому переводу. Ну, а вы после фразы «самолет падает, туалет закрыт» вообще смогли бы спокойно досидеть до посадки? Кстати, если у вас есть вот похожие истории какого-то странного перевода с вашей или в вашу сторону, пишите об этом в чате рекорда, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут.
1: Свежака от Iman Back, no matter what. Здесь появится Hedegaard с треком Favorite Mistakes. Дождемся Джоэль Кори, Whisper. Еще чуть позже здесь Shaws, Take Me. Открывает час Бауса с треком Magnetic. Это рекорд Dance Radio.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Каждый вторник – возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале «Ю».
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: «Мэтр». Камерный дом бизнес-класса на Вавилова. Настоящий уровень не нуждается в доказательствах. Он в тишине, в пространстве, в том, как вы чувствуете дом.
6: Максимально выгодные условия по рассрочке. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация «наш.дом.рф». Условия предложений на сайте «Сиблидер.ру».
8: Премьера «СТС».
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: 19-20 сентября ждем тебя на Красном кольце. Финальный этап сильнейшего чемпионата страны «Дрифт Баттл». Легендарная конфигурация с постановкой под светофор, сильнейшие пилоты, дым покрышек и рев моторов. А еще автовыставка и развлекательные локации. Начало в 11:30. Подробности по телефону 2-777-666. 0+.
12: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Законопроект о санкциях против России набрал достаточно голосов для принятия Палаты представителей Конгресса США. В поддержку документа высказались уже 217 членов Палаты представителей, контролируемой республиканцами. Голосование продолжается. Россия приветствует иностранных граждан, приезжающих в страну на работу или учебу, заявила Мария Захарова. Создаются простые, максимально необременительные и понятные правила законного пребывания, внедряются быстрые и удобные цифровые сервисы для иностранных работников, отметила дипломат. Рафаэль Надаль впервые после завершения карьеры выйдет на корт. Испанец сыграет в серии показательных матчей вместе с некоторыми известными спортсменами. Имена соперников пока не раскрываются. Это будет первое выступление Надаля после ухода из профессионального тенниса осенью 2024 года. Старт выставочного турнира намечен на 3 октября. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь, рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра в пятницу, 18 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 14. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в магазине «Шин 24». Красноярск. Улица Калинина, 107. Телефон 297-88-48.
4: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Драйв». Твой быстрый старт. Все категории уже доступны. А теоретический курс в подарок. Не откладывай. Звони прямо сейчас.
5: 227. Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
6: «Красс-шина». Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. «Красс-шина». Партизана Железняка, 36Б.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами. И, друзья, кажется, у нас появился научно обоснованный способ сбегать с работы и не чувствовать вины. Ученые из Канадского университета проанализировали 23 исследования и выяснили. Обычная ходьба действительно может помогать нам с креативностью. Причем прогулки всего на 8-15 минут уже достаточно, чтобы люди генерировали больше нестандартных идей. И вообще не важно, где ходить, на улице или на беговой дорожке, главное – двигаться. Предполагается, что тут играют роль и изменения кровотока, и настроение, и, конечно, снижение стресса. Когда голова расслаблена, идеи появляются легче. А как выяснилось, расслабляется голова, как ни странно, именно во время движения. Так что если начальник вас спросит, почему вы опять гуляете во время перерыва, ответ готов – я не бездельничаю, я повышаю, не знаю, дивергентное мышление. Друзья, ну а вы замечали, что во время прогулки идеи действительно приходят быстрее и качественнее? Пишите свои мысли в чате Рекорда. И лучше, если вы прогуливаетесь, сделайте Рекорд громче, потому что я рассказываю о том, что послушаем в ближайшем часе.
1: Новый трек от Tony Dark Eyes, Perfect. Свежая работа от Topic, Lucky Ones. Еще послушаем Макс Тайлер с треком Love Forever. А совсем скоро здесь Кельвин Харрис, Satisfy. А начать этот час предлагаю с потрясной работы от DJ Gojja, Michiko. И все это Рекорд Dance Radio.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Мэтр. Камерный дом бизнес-класса на Вавилова. Настоящий уровень не нуждается в доказательствах. Он в тишине, в пространстве, в том, как вы чувствуете дом.
2: Максимально выгодные условия по рассрочке. Офис продаж Сиблидер 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
3: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
4: Ты в своем уме?
5: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
0: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 202-0080.
6: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
10: 19-20 сентября ждем тебя на Красном кольце. Финальный этап сильнейшего чемпионата страны «Дрифт Баттл». Легендарная конфигурация с постановкой под светофор, сильнейшие пилоты, дым покрышек и рев моторов. А еще автовыставка и развлекательные локации. Начало в 11.30. Подробности по телефону 2-777-666-0+.
0: Рекорд. Dance Radio.
11: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: США следует отказаться от всех форм поддержки режима Зеленского, чтобы избежать глобального кризиса, заявил Такер Карлсон. Он также назвал Зеленского нелегитимным президентом, который действует в интересах других стран. «Трудно представить, как Зеленскому, цитата, «самому удастся избежать своей страшной судьбы», отметил американский журналист в интервью «Вестям». Единовременную выплату в 1 миллион рублей начнут получать матери героини с 1 января следующего года, говорится в соответствующем проекте. Награжденные медалью ордена «Родительская слава» получат выплату в 200 тысяч рублей, награжденные орденом «Родительская слава» 500 тысяч рублей. Лионель Месси в этом году должен получить золотой мяч, считает Дэвид Бекхэм. Совладелец Интер Майами признался, он до сих пор не может поверить, что аргентинец играет за его клуб и показывает такие результаты. По словам Бекхэма, Месси однозначно достоин 9-го золотого мяча. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
9: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
12: Капсикам.
11: Маме скрутила шею весной.
12: Капсикам.
11: Плечо подмывает у сына порой.
12: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
11: Капсикам. И боль на удалении.
12: Капсикам. Моя сила в движении.
13: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: YouTube-канал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра, в пятницу, 18 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 14. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Один адрес. Глинки 51. Один год. Техмаркету «Вираж». Один месяц подарков.
4: А выгода не одна, ее много. В сентябре дарим скидки на первую покупку, а повышенный кэшбэк бонусами на все остальные. Ждем вас весь сентябрь в техмаркете «Вираж» на Глинке 51.
5: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40. УГРН 102-240-17-94-315.
6: Рекорд. Реклама.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в магазине «Шин 24». Красноярск. Улица Калинина, 107. Телефон 297-88-48.
8: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Теперь в Крас-шине. Замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
10: Музыка и кино. Гастрономия и мода. Современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sib.creativityweek.ru. 12+.
6: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Dance Radio.
1: Record. Главная танцевальная Россия здесь, вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайший час я буду с вами. Если уж мы зарядились на исследование, то вот вам еще одно. Ребят, у геймеров наконец-то появился такой научный ответ на фразу «Опять ты в игры играешь». Исследование с участием более 1000 человек показало. Больше проведенного времени за видеоиграми было связано с лучшими результатами в памяти, логическом мышлении и работе со словами. Как вам такая статистика? По расчетам авторов, разница в когнитивных способностях была сопоставима с 13 годами возраста. Честно говоря, поверить в это очень трудно, наверное, потому что я не играю. Легко поверить тем, кто играет. А еще крупные исследования связывали игры с более низким риском деменции. При этом физическая активность тоже оказалась полезна для психического здоровья, так что лучше все это дело совмещать. Короче, не прокрастинируем, это самое главное. Стратегически развиваем мозг. Но если вам в этом помогают игры, то ладно. Так уж и быть, игра. Играйте, но главное, не заигрывайтесь и не забывайте о простой жизни. Что вы выбираете для тренировки мозга? Игры, спорт или вообще все сразу? Пишите в чате рекорды. Ну а я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новинка от Anima, No Good. Послушаем отличную работу от The Second Voice, Let Me Be. А совсем скоро здесь Мадонна и Мартин Гаррикс. Еще в часе появится Eve, Meet Me in the Dark. Открывает этот час Алок и Калит с треком Dive Into Me. Это рекорд Dance Radio.
2: Dance

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Мэтр. Камерный дом бизнес-класса на Вавилова. Настоящий уровень не нуждается в доказательствах. Он в тишине, в пространстве, в том, как вы чувствуете дом.
3: Максимально выгодные условия по рассрочке. Офис продаж Сиблидер 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
5: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
6: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
7: Крас-шина. Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. Крас-шина. Калинина, 65.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio.
11: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Без России сложно представить сбалансированный энергорынок. Россия выступает в качестве надежного поставщика ресурсов, особенно с точки зрения предотвращения энергетических кризисов, заявил Дмитриев. Так он прокомментировал новости о том, что стоимость российской нефти марки «Уралс» превысила $110 за баррель на фоне высокого спроса и устойчивых цен на нефть «Брент». Пляжный отдых в Турции в октябре подешевел на 10-15% относительно июня, сообщили в АТОР. В наибольшей степени это касается бюджетных отелей «Анталии». Купив тур на октябрь сейчас, можно сэкономить около 10 тысяч рублей, рассказали в ассоциации. Соревнования по гребле на играх 2032 пройдут в реке с крокодилами. Трассу одобрила Международная федерация гребного спорта. Ранее участок на реке Фицрой вызывал споры, но после проверки по всем необходимым критериям его утвердили. Летние Олимпийские игры 2032 года пройдут с 23 июля по 8 августа в Брисбене и других городах штата Квинсленд. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Радио Рекорд.
1: Сегодня местами дождь. Ну а если не будет...

0: сегодня вечером на рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Создатели серии уникальных руфтоп-вечеринок из Петербурга.
1: Участники фестиваля «Белая».
0: Проект «Йона». В 11 вечера. «Час резидента». На рекорде.

0: Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра в пятницу, 18 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 14. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
4: Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок-принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
4: Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
5: Крас-шина. Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. Крас-шина. Енисейский тракт 83.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Ну и главное, что нужно вам всем, да нам всем знать, но сегодня не только. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледова встречайте Свенки Дионс, Вола, Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей, Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны уже в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности можно найти на сайте radiorecord.ru 18+. А в этом чате у нас Бенни Бенасси и Illusion. И обязательно Fast Boy Music Sounds.

0: чувство, когда находишь деньги в зимней одежде. Главное, чтобы владелец одежды ничего не заподозрил.
1: If I can live through...

classic. What comes next will be marvelous.

0: Рекорд. Новости.
1: Россияне поддерживают формат проведения выборов в течение нескольких дней, заявила Памфилова. По ее словам, жители Донбасса и Новороссии выстрадали право на голос на предстоящих выборах, и в этих регионах будет особый порядок голосования. Она добавила, что ЦИК не стал использовать сложность сложившейся ситуации как предлог не проводить избирательную кампанию. Евросоюз призвал Китай добровольно ограничить поставки гибридных автомобилей на европейский рынок до 15%, чтобы избежать торговой войны, сообщает F-Times со ссылкой на источники. По их словам, европейские автопроизводители вынуждены идти на массовые увольнения сотрудников из-за того, что дешевые китайские модели заполонили рынок. Доля китайских машин на рынке Евросоюза в настоящее время составляет более трети. Овечкин, Емельяненко и Дзюба вошли в десятку любимых спортсменов россиян. В топ-10 публичных персон спортивной сферы также вошли Леонид Слуцкий, Хабиб Нурмагомедов, Роман Костомаров, Александр Карелин, Владислав Третьяк и Алина Кабаева, следует из данных рейтинга доверия. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
8: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
14: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Сплетни помогают сделать карьеру. Психологи выяснили, что офисные слухи позволяют лучше понимать коллег, их мотивы и негласные правила коллектива.
2: Игорь пишет, слышал сплетни, что Кремов на фестивалях штанов выходит.
3: На фестивалях?
2: Нет, но все-таки не на экономических форумах, да?
3: Нет, международный. Фестиваль бардовской песни.
2: Кстати, на счет
3: экономических... А там это нормально. Ну, господи, ну много лет назад стоило один раз оступиться, и что фестиваль? Фестиваль это громко сказано. Так там, ну человек 300 было в публике, разговоров-то.
2: А не может ли это быть так, что фестивалем это стало после того, как мы сняли?
3: Юбилей ежегодным ивентом.
2: То есть до этого это было просто сидели люди на скамейках.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Вы знаете, предлагаю вам прямо сейчас обсудить, ну, едва ли не самый важный, наверное, момент в нашей жизни. Ну, конечно же, работу нашу с вами, не только нашу. Итак, на Тайване кот работает начальником станции метро. Кот рыжий, рыжего мекана. Когда-то приютили сотрудники станции «Сахарный завод», станция метро «Сахарный завод», следующая остановка. В 2020 году его назначили почетным начальником станции. Ну и теперь что? К усатому руководителю приезжают поклонники, сувениры. С его, между прочим, лицом, мордочкой приносят метро миллионы тайваньских долларов. Ну, я бы это назвала, наверное, не сувениры, а все же мерч, да, давайте переходить на медийный язык. Раз в месяц появляется этот рыжий, пушистый, усатый начальник станции. Как вам вообще такой график? Очень сильно нравится. Кстати, друзья, давайте обсудим вот не только то, что нам нравится в нашей с вами работе, а что вот вообще не нравится. Какие-то моменты. Вот, например, может, кому-то не нравится, как и мне, работа с таблицами. Я, конечно, с ними не работаю, потому что не умею. Вот, но другие-то сталкиваются. Же, да? Заглядывайте к нам в мобильное приложение «Радио Рекорд» и пишите, какие моменты на вашей работе вас вот вообще никак не устраивают. Пишите, буду читать. Систек в этом часе. Тока-ток. А еще впереди Джон Кей, Артемиус Трига, «Калабрия». А еще Тони Даргайс, «Я Бари». Конечно, Мартин Гаррикс и Эд Ширан «Repeated». Диджей Гойя и Мичико прямо сейчас в начале часа. И все это рекорд Dance Radio.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Законопроект о санкциях против России набрал достаточно голосов для принятия Палаты представителей Конгресса США. В поддержку документа высказались уже 217 членов Палаты представителей, контролируемой республиканцами. Голосование продолжается. Россия приветствует иностранных граждан, приезжающих в страну на работу или учебу, заявила Мария Захарова. Создаются простые, максимально необременительные и понятные правила законного пребывания, внедряются быстрые и удобные цифровые сервисы для иностранных работников, отметила дипломат. Рафаэль Надаль впервые после завершения карьеры выйдет на корт. Испанец сыграет в серии показательных матчей вместе с некоторыми известными спортсменами. Имена соперников пока не раскрываются. Это будет первое выступление Надаля после ухода из профессионального тенниса осенью 2024 года. Старт выставочного турнира намечен на 3 октября. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 мм, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
6: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо подмывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении.
11: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, какие же байки вы слышали от старшего поколения. Вот Александр с голосовым и начнет.
2: Знаю точно, когда левая рука чешется, это к деньгам. Когда в кокуле наступишь, это к деньгам. И я придерживаюсь, что когда женщина переходит с пустым ведром, это...
1: Почему? Почему он мне это говорил?
3: Видимо, переходила в этот момент.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и

0: о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в магазине «Шин-24». Красноярск. Улица Калинина, 107. Телефон 297-88-48.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Любопытный момент, оказывается, Хрюша и Степашка у нас в свое время поясняли за ИИ. На YouTube-канале «Спокойной ночи, малыши» внезапно нашлись архивные образовательные выпуски про искусственный интеллект и, конечно, нейросети. Еще про что там говорят-то, да, Хрюша, Степашка, Каркуша. Там объясняют финансовую грамотность, банковские карты обсуждаются со всех сторон, страхование имущества, постановка целей и задач, креативность и, конечно, сортировка мусора. Друзья, это точно для детей программы. Эти и другие новости, и программы обсуждаются у нас тоже, и всякие видео, и фото. Можно поглядеть, посмотреть и подписаться у нас в телеграм-канале. Все в действии, все работает, так что действуйте непременно, подписывайтесь. Синяя галочка, не путаем. Топик в этом часе у нас и Lucky Ones услышим. Еще Иман Бек и No Matter What. Непременно Биби Рекс и Пэтлесс, New Religion.

вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: Рекорд. Новости.
1: Случаи выхода медведей к людям участились в Забайкалье почти в 7 раз по сравнению с показателями прошлого года, сообщил специалист краевого Минприроды. Около 50 сообщений о выходах медведей к окрестностям населенных пунктов поступило с начала осени. Власти актуализировали стратегию развития таможенной службы до 2030 года. Как сообщает Кабмин, досмотр грузовиков на пропуске через госграницу России сократят с 50-35 минут до 10 минут. Достичь этого планируют в том числе за счет цифровизации. Мошенники стали выманивать у студентов банковские данные под предлогом оформления стипендий, создавая поддельные сайты вузов, сообщили эксперты. Студентам рассылают смс-код со ссылкой на фишинговый сайт или архивы, которые содержат вредоносный код. Аналогичная схема применяется с бронированием мест в общежитии и оплатой обучения, отметили они. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Yeah.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Сплетни помогают сделать карьеру. Психологи выяснили, что офисные слухи позволяют лучше понимать коллег, их мотивы и негласные правила коллектива.
2: Игорь пишет, слышал сплетни, что Кремов на фестивалях штанов выходит.
3: На фестивалях?
2: Не, ну все-таки не на экономических форумах, да?
3: Нет, международный. Фестиваль бардовской песни.
2: Кстати, насчет играть.
3: А там это нормально.
4: Ну, господи, ну много лет назад стоило один раз оступиться.
3: Фестиваль. Фестиваль — это громко сказано. Так там, ну человек 300 было в публике. Разговоров-то.
2: А не может ли это быть так, что фестивалем это стало после того, как мы сняли?
3: Явление ежегодным эвентом.
2: То есть до этого это было просто сидели люди на скамейках.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Radio.
1: Новый трек на рекорде.
2: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.

0: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: 8 часов вечера ровно, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, для тебя все, как всегда, стабильно. Мы вместе с тобой, дорогой наш слушатель, будем в течение ближайшего часа обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, в нашу новую интересную эпоху так называемого микроконтекста, то есть когда люди способны потреблять информацию и юмор только микропорциями коротких комментариев, когда беззубый рот уставшего восприятия способен переживать лишь только то, что не длинно, быстро и, не дай бог, не глубоко. Даже такая штука, как музыкальное радио, со своим относительно долгим щебетанием ведущих, длинными новостями и комментариями, состоящими более чем из 5 слов, штука очень громоздкая и нынче совершенно непопулярная. Но микроконтекста сейчас у нашей программы для вас нет, а значит, мы не слишком модно тут, как обычно, будем обсуждать новости в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Москвич позвал девушку переехать к нему в квартиру в центре Москвы, а потом прислал ей договор сожительства с тарифами и штрафами. За половину жилья парень потребовал 35 тысяч рублей в месяц, а за пропущенную уборку или немытые сковородки назначил штраф 1500 рублей. Свою систему он назвал осознанным сожительством. По его мнению, девушка должна компенсировать износ квартиры, мебели и техники. А если ее условия не устроят, заявил, что любая нормальная баба с радостью заедет.
2: Износ? А износ самой девушки в зачет не пойдет? Ведь девушка в сексе, она же с ним тоже изнашивается? Или он с ней как бы планирует, знаете, без секса, без половой связи, только чисто половая уборка?
1: Нет, ну почему? Но он же тоже изнашивается при половой связи, мужик.
2: Ну она же побольше? Нет, конечно, у него нет, разумеется. Нет,
1: одинаково изнашивается.
2: Но ее износ-то тоже имеет или нет?
1: Ну это все как бы
2: потом у него-то только одно, а у нее, может, и это. Осознанное сожительство. А осознанное сожительство, это типа что? Это типа я осознал новую схему, да, в расчете на то, что она ее не осознает. В расчете на ее бессознанку, я правильно понимаю? Что за осознанная
1: схема? Не, ну, ты же надеешься, что она осознает все правильно и как бы поймет, что и согласится с ним, что пополам платить, ну, при этом только ей мыть сковородки, уборку, а ему-то что делать?
2: А, ну, как что? Что же он ей предоставил? Он ей предоставил жилье и это. А если она еще ему за это будет, то есть за секс будет платить, то это уже не просто осознанно, это трансцендентное сожительство. Значит, и за половину жилья, да, он потребовал, сколько там, 35 тысяч, да, в месяц. А за что-то там, за уборку пропущенную, да, и немытое что-то, назначил штраф 1500 рублей. А что, я вот не понял, а штрафа за то, что у него, если что, не будет эрекции? Не, не будет. Вот, за то, что у нее сиськи маленькие, хоть 500 рублей, нет, возьмет?
1: Ну вот так, да, потому что если как бы все все осознали, сплошная осознанность, то он тоже должен каким-то штрафом облагаться за что-то там. Ну там, ну не знаю, там он? Носки разбрасывает по хате, там нет. Диван пропукал нет,
2: вы,
1: весь там.
2: Вы очень, я не понимаю вообще, вы что, бредите, что ли? Вы что, не понимаете? Секунду. Вы едете в трамвай.
1: Так.
2: Вы зашли в трамвай. А к вам подходит кондуктор и говорит, вы оплатили проезд? Вы говорите там, я проезд оплатил. А теперь, кондуктор, покажи ты мне, что ты его оплатил. Почему он, кондуктор, он в своем доме со своим половым этим, да? Он ей, как, знаете, как раньше говорили, и кормит, да? Еще ей это предоставит. Почему он ей должен?
1: Этот орган так себе, знаете, разговоров.
2: Так это не важно, разговоров не разговоров. Плати, конечно. 35 тысяч, да, половину она должна заплатить. Но знаете, я вам скажу, для Москвы, это же в Москве, да, 35 тысяч за половину жилья, это в Москве недорого. Это ощущение, что, ну, чувак где-то в Капотне живет.
1: Ну, да? Москва разная, да.
2: Только по-божески, по-капотнински, я бы сказал. Ну, как, да, 35 тысяч, это что это?
1: То есть, в общем, в сумме 70, да?
2: Ну, да.
1: Если он реально поровну поделил, как бы, они ей больше, а себе меньше.
2: Ну, этого мы не узнаем. Мы не узнаем это почему. Почему? Потому что это осознанное сожительство. И знаете, вот я так понимаю, что, конечно, девушек девушкам это даже не нравится больше, а точнее только им и не нравится. Но, милые дамы, а кто виноват-то на самом деле? Да сами-то вы и виноваты. Это вот все с вас-то и началось, потому что мужики-то эту хрень начали перенимать с вас, наши милые и прекрасные женщины. Потому что началось-то, знаете, как мем про осознанность, да, а также связанные со всем этим проработки, ресурсность, потоковость, границы и так далее. Всю эту чушь, на которой психологи и коучи там заработали миллионы, да, благодаря массовой коммерциализации этой психотерапии, там, инфобизнеса и так далее. Так что все, знаете, а все пришло, естественно, с Запада, потому что все началось, знаете, с замечательного психологического термина mindfulness, да, и у нас превратилось, как всегда, в культ, потому что в России, как известно, mindfulness больше, чем mindfulness, как мы знаем, да, осознанность больше, чем осознанность, и теперь женщины сами виноваты, теперь с них обезьяничают мужики, пока москвичи.
1: Ну, они законодатели мод и трендов.
2: Конечно,
1: как бы. Все. Трансеттеры, как бы. Да. Конечно, я уже задумался, как бы, плюсы,
2: да, минусы. А вообще, да ладно, нет, ну, минусов...
1: Есть ли какие-то
2: подвижные камни? А какие тут минусы? Подождите, говоришь, какие-то минусы в этой осознанности? Нет, никаких. Да, дальше он ей предложит проработку, а потом, когда она от него уйдет, он скажет, что она его обесценила, и его и его квартиру в Капотне. И вообще, она абьюзер, газлайтер и Капотне-ненавистник.
1: Или, есть же такой термин? Или, возможно, Гальянова-фоб.
2: Самое это... страшное. Но вопрос, товарищи, вопрос важный. Вот, смотри, вот мы пришли, все, в край. Мы пришли в осознанные отношения. По крайней мере, этот человек нам поставил такую проблему. Осознанное сожительство.
1: Ну, на первый взгляд, звучит разумно. Что любое сожительство, да? Должно быть осознанное.
2: Да, не, на мой взгляд, это звучит...
1: Нет, не если, если не копать.
2: А зачем? А зачем? Если не копать, все звучит разумно. Даже вот...
1: Не копайте.
2: Да, я почему? Я уже раскопал. Груши околачиваю. Так вот вопрос, что для тебя лично такое осознанное сожительство? Это какое? Что она, если ты он, что она должна делать? Ведь мы осознанность понимаем, как наш партнер должен нам.
1: Ну да? И возможно, что ты как бы обязуешься тоже делать, может, какие-то, не знаю, штрафы как бы логично вводить, там какие-то карательные меры, я не знаю, там что-то как...
2: Да, конечно, разумеется. То есть в рамках осознанного сожительства, что должна мне она или он? Да, какие штрафы, какие меры,
1: за
2: санкции,
1: да.
2: Конечно, за что, разумеется, ты понял, ты поняла, обсудим это в народных новостях.

0: малыши оказались не только про мультики. На YouTube-канале передачи нашли целую серию образовательных выпусков для детей. В них Хрюша и Степашка доходчиво объясняют маленьким зрителям, что такое искусственный интеллект и нейросети, рассказывают о финансовой грамотности и банковских картах, страховании имущества, креативности и других полезных темах.
1: Это сейчас такое «Спокойной ночи»? Такого «Спокойной ночи» особо и не уснешь, особенно если
2: по телевизору одно, а в интернете другое. Как это обычно и бывает.
1: Ну, вы знаете, в любом случае, это больше похоже не на «Спокойной ночи», а на «Доброе утро РБК». А Степашка, это часом не Сергей Степаша, нет?
2: Вот, не знаю.
1: А Хрюша, это не Михаил Хазин?
2: Кто эти люди?
1: Ну как, вы не знаете? Нет, вы не притворяйтесь, что вы не знаете в угоду слушателей каких-нибудь там тупоголовых. Да, не надо. Вы знаете и то, и другое. Я ничего не знаю. А Каркуша там что, каркает про инфляцию, да, которая перерастает в стагфляцию? Что там происходит за спокойной ночью?
2: Ну серьезно, они сидят в очках такие, Хрюша в костюме. Степашка в платье. Ну таком строгом, деловом таком, знаете, пиджак, юбка, то есть такие. Ну, то есть как-то солидно так, знаете. Внизу бежит строка котировки акций, знаете, разных там как-то...
1: Да, я понимаю, я просто давно не смотрел. Это такой «Спокойной ночи» на Ютубе, да? То есть это... То есть, подождите, то есть это получается «Спокойной ночи» для взрослых, что ли, да? То есть «Беспокойной ночи», как бы, да?
2: Ну и для, да, для взрослых, как бы, финансово неграмотных.
1: А в конце это как? Там в конце что, становится совсем для взрослых? То есть Степашка... Подходит Каркуша и начинается горячая ночь. Так. Сергей Степашин и Михаил Хазин уходят.
2: Уходят, конечно, да?
1: Приходит Анастасия Волочкова. Я тут видел, кстати, где-то сидел в какой-то кафешке, и там есть какая-то билиберда, и там какая-то программа, я спиной это не видел. Там то ли Малахов, то ли что-то, и там сюжет, и там был поставлен вопрос ребром, значит, какая-то, ну, какой-то, то ли НТВ, не знаю. А, и сюжет назывался так. Чего просит... Чего просит тело Анастасии Волочковой?
2: Там какие-то эксперты это обсуждали, да? Там,
1: как... И дальше я такой... И дальше слышу, там как будто она с кем-то что-то... Да, ведь действительно, ведь... Ну, вот... Ну, понятно, в первой части «Спокойной ночи», в экономической части не надо. А когда «Спокойной ночи» стоит совсем для взрослых, надо бы уже ответить на вопрос. Чего просит тело Анастасии Волочковой?
2: Как это и происходит ближе к полуночи на РБК, да? Видимо.
1: Я до полуночи никогда не досматриваю, когда я даже это смотрел.
2: Такой серьезный вопрос. Смотрите, нашли целую серию на Ютубе. Кто эти исследователи? Как внезапно, что ли, выяснилось, что там это... Неужели как-то вот они это тайно готовили, целую серию, как бы, и вывалили все. Кто-то нашел ее?
1: Кто-то наткнулся, да, специально. Это полная версия.
2: И офигели, да? То есть, нам это выдают как сенсацию. Ну, кстати, почему на Ютубе? Детям сейчас трудно смотреть YouTube, как бы. Детям легко смотреть Макс.
1: А где?
2: Макс.
1: Да, не понял.
2: А там не показывают видео?
1: Михаил Хазин на Максе, что ли? На Максе, конечно, бы лучше. Просто стал смотреть как-то это. Ну, вообще, можно просто пустить строчку, сообщение написать. Да?
2: А можно написать сообщение?
1: Да. Конечно,
2: нет,
1: Макс.
2: Нет, я вот передачу, как вот нам вот пишут, слушай.
1: Да, кстати, это вот действительно очень важно писать «Спокойной ночи» сообщение. Потому что действительно, ну скажите честно, вам никогда не хотелось написать сообщение Хрюш?
2: Смотрите, как бы, да, периодически, иногда, как бы, я такая ранняя птичка, иногда, как бы, вот это вот, сколько там, до 9 идет, да, «Спокойной ночи», Лыши. Иногда хочется поговорить.
1: Конечно, особенно в этом, да, в таком приподнятом состоянии. Да.
2: Что
1: А вот что он хотел сказать? Что ж ты? Вот. И уже даже неважно, экономические темы прошли, просто по душам все сказать, что ж ты, свинья, да, делаешь?
2: И мне не хватает этих там 15 минут, как бы, на телевидении.
1: Да!
2: А на Ютубе там включил, как бы, всю серию передач. И говори с ними.
1: И хочешь сообщения написать. У нас куча сообщений приходит от наших замечательных. Вот, кстати, вот, видишь, «Крем, когда снимешь штаны?» А вот почему этот вопрос нельзя задать Хрюше? Тем более, что у него под штанами рука. Да?
2: Я бы не хотел этого увидеть. Это крах всех моих. Эту руку я не хотел бы там.
1: Но в любом случае вы чувствуете, что подошли.
2: С золотой печаткой такой, знаете. Перст на волосатом пальце.
1: Вертит Хрюшу. Но вы чувствуете, что в любом случае вы подошли к моменту, когда нужно менять «Спокойной ночи». Видите, уже там РБК вместе «Спокойных ночей». Она становится все более взрослой.
2: Страхование имущества. Что не страховать?
1: А что у Хрюша еще? У Каркуша.
2: И печатку золотую в попе.
3: Крем-хруст-шоу.

0: сегодня вечером на рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Создатели серии уникальных руфтоп-вечеринок из Петербурга.
1: Участники фестиваля «Белая».
0: Проект «Йона». В 11 вечера. «Час резидента». На рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Пары с одной фамилией реже разводятся. К такому выводу пришли исследователи. Если жена после свадьбы не берет фамилию мужа, риск развода увеличивается на 50%. А до расставания супруги доходят примерно на 30% быстрее. В среднем брак с общей фамилией длится 12,1 года, тогда как с разными фамилиями – всего 7,8 года. Наличие детей, по данным исследования, на эту разницу не влияет.
2: Да, дети – это фигня. То ли дело, да, фамилия. Но подождите, я что-то не очень понял. Значит, если жена, значит, не берет фамилию мужа, то риск развода увеличивается там на 50%. Окей. А если такая ситуация? А если у жены девичья фамилия такая же, как у мужа? Ну, то есть, скажем, там, у нее редкая фамилия Иванова, и муж тоже Иванов. Но она его фамилию Иванова не взяла и оставила себе свою, Иванова. То вот здесь как? Ведь здесь, смотрите, ситуация усложняется. Потому что фамилию мужа Иванов она не взяла, но при этом она все равно Иванова. Вот как здесь с разводом?
3: Думаю, тут здесь так это не работает. Для того, чтобы как бы дольше не разводиться, нужно действительно приложить усилия. Там, менять паспорт, там, какие-то справки собирать, чтобы брать фамилию. Вот если бы она была, будучи Ивановой, все равно поменяла бы на Иванову, вот, то есть, со всем процессом риск, как бы, да. Замены документов, паспорта,
2: другой
3: прав,
2: риск,
3: там,
2: да.
3: Чего угодно. Вот тогда бы она вообще никогда бы с ними развелась.
2: Да.
3: Потому что это реальный гемор, как бы, такой.
2: Ну, это любовь. Если Иванова, на Иванову.
3: Да, вот, я хочу взять фамилию мужа, я не хочу свою девичью.
2: Я понимаю. Но, окей, значит, пары с одной фамилией реже разводятся. К такому выводу, кто там пришли исследователи? А кто у нас исследует фамилии
3: женатые люди и замужние люди.
2: Но похоже, что это действительно так. Действительно, пары с одной фамилией реже разводятся. Мы, к сожалению, знаете, не можем это проанализировать на примере неизвестных людей, хотя вот у меня таких много. Но давайте возьмем известных. Вот давайте посмотрим на наши известные пары. Пары наших, скажем, российских звезд. Да? Итак, берем вот пример, который подтверждает то, что сказали нам исследователи. Пару Леонид Агутин и Анжелика Варум. В браке, они, наверное, уже там лет 40, не меньше, до сих пор не развелись, но можно сказать, что это противоречит этому. Но, конечно, нет. Видимо, это все потому, что хоть фамилии-то у них разные в браке, но, может быть, он дома, в тайне, шепотом называет Варум Агутин. Агутин, ты мой маленький.
3: А может, все еще драматичнее. Возможно, Леонид Агутин в тайне, может быть, взял фамилию Варум. Ну, а Агутин просто, ну, для сцены. Знаете, это часто бывает. Ну, такой известный бренд уже.
2: А она его называет Варум, да.
3: Леонид Варум.
2: Да-да, встав. Вот, в этом секрет. Та-та, это подходит. Тогда все сходится. Хорошо. Ну, правда, вот можно сказать еще... Знаете, есть еще такая пара у нас. Владимир Пресняков и такая Наталья Подольская. Недавно там тоже случайно услышал. Да, у них фамилии тоже разные. Причем в браке они там лет 15 уже. Но и это, видимо, потому, что он называет ее по имени, по-своему. Володя, например.
3: Может, ну, такое быть, да? А еще такая прекрасная пара Шамана и Мизулина. Живут душа в душу, как бы, да?
2: Нет, ну, подожди, это не знаю. Она не Шаманова?
3: Нет, ну, она Мизулина.
2: А он не Мизулин?
3: А, может быть, он взял себе тайну. То есть псевдоним оставил, как бы, ну, сценический, как бы, раскрученный бренд, как бы, да? Шаман. А фамилия Дронов, ну, Мизулин поменял.
2: А Шаман на что?
3: Шаман оставился.
2: А, интересно. Видите, то есть все
3: Шаман
2: сходится.
3: Шаман прикрывал это все.
2: Но меня интересует другое. Смотрите, если, значит, если жена не берет фамилию мужа, то риск разводов увеличивается в два раза. А если вообще наоборот? А если муж берет фамилию жены, то тогда это что? Тогда это, видимо, совсем катастрофа. И вы смотрите, и ведь действительно так. Вот Джон Леннон, например, в конце жизни взял фамилию жены, Йоки Оно, и стал Джон Оно. Его застрелили.
3: Ну, да, бывает.
2: Да, то есть вообще нельзя. Или, например...
3: А все многие, которые не брали фамилии, многие...
2: Умирали потом, да?
3: Вот Ленин, Крупская.
2: То есть Крупская не стала Лениной, да?
3: Да.
2: Или даже
3: Ульяновой, да.
2: И все. Поэтому лучше уж пусть жена берет твою фамилию, да? По крайней мере, при разводе ей больше достанется. Потому что, и ведь действительно, смотрите, если после развода у жены по-прежнему твоя фамилия, тебе хочется ей больше отдать. Потому что все-таки даже при разводе она тебе как родная. Ну, скажем, смотрите, вот вы развелись, да, за Светкой. Она по-прежнему Кремова, а не какая-нибудь как-то, там это не... Сергеева, да?
3: Как-то так, да что-то мне... Да.
2: Ну, конечно, да, но вы Сергеевой бы сколько отдали? Ну, или Хрусталев?
3: Да никому никак.
2: Не, а вот Кремовый.
3: А уже... Кремовый наоборот, у него же моя фамилия есть. Она денег стоит.
2: А с вашим тут не слезешь.

0: Крусташоу.
1: Кандидат в депутаты Госдумы от коммунистов России подготовил к теледебатам творческий номер, исполнил рок-песню об олигархах. Политик использовал отведенное ему эфирное время для музыкального выступления под заранее записанную инструментальную партию и театрально грозил олигархам поднятой рукой. В песне он призвал богатых поделиться с пенсионерами, встать на колени и помолиться Богу, а также остановить экстаз вампиров. Главный припев звучал проще: «Олигархи зажрались, да на кой они сдались».
2: Я бы подумал, что это новый хит группы «Ленинград». Или что группа «Дюна» проснулась. Или... А это у нас такие выборы.
3: Да, это просто какие-то частушки. Олигархи зажрались, да такое они ждались. Опа, да, опа, да. Зеленая ограда, девки.
2: Вот такие, да, выборы. И что там, значит, политик, как вам сказано, использовал, значит, эфирное время для музыкального выступления под заранее записанную инструментальную партию и... театрально грозил олигархам поднятой рукой. Поднятой рукой. Ну, давайте сразу, конечно, скажем, что поднятой рукой, это, конечно, не так экспрессивно, как если бы он грозил им поднятой ногой. Но тоже хорошо. Хотя, конечно, поднятой ногой было бы, конечно, эффектнее. Если бы, скажем, он ногу задрал до головы. Как помните, такая шутка была там, да? Задираешь ногу до головы и пукнуть. И олигархи бы тут же разбежались.
3: Но это страха. Не театрально было бы. Это
2: нет,
3: театрально,
2: да,
3: друзья.
2: А вот как он? Да, а вот при этом как? Ведь на самом деле, там же сказано, рукой грозил. Поднятой рукой. А как у него рука поднялась? Вот не прямо, не наискосок так? Немножко. Нет, как она? Интересно.
3: Как-то очень театрально.
2: Потому что правильно грозить рукой по-ленински, это с кепкой в руке. И на броневике. Там хоть был какой-то броневик, или там Мерседес мигал.
3: Ну, нет, если он делал это театрально, он представил себе броневик.
2: Как?
3: Ну, вообразил, что он на броневике, знаете.
2: А, вот. Ну просто как
3: и мы его увидели воочию.
2: Как бы вы грозили поднятой рукой олигарху?
3: Ах, вы же олигархи там.
2: Одной рукой или второй приложить второй, там, к локтю?
3: А потом, может быть, даже как бы в экстазе таком, знаете, публичного выступления грозил бы им. Грозил бы им.
2: А, вот это да, это правильно. И в песне, значит, что было сказано? Он призвал, я просто это, вы это видели, слышали? Я это не слышал, не видел. В песне он призвал богатых поделиться с пенсионерами, встать на колени и помолиться Богу и остановить экстаз вампиров. Слушайте, ну, я вам скажу, какой-то очень странный коммунист. Он верит в Бога и в вампиров. Вообще-то коммунисты в Бога как бы не верили. Советские коммунисты последовательно отрицали существование Бога, опираясь на так называемую марксистско-ленинскую философию.
3: Да? Научный атеизм это называется.
2: Да, научный атеизм, опиум для народа, религия и так далее. Именно. А он точно коммунист, а не кадет, например. И, кстати, и что такое остановить экстаз вампиров? Это он про что? Где сосуд? Тоже олигархи?
3: Ну, как-то да.
2: А что сосуд?
3: Что-то, ну, нефть. Нашу нефть! Кровь земли!
2: А есть же газовые олигархи? Или просто... Есть алмазные...
3: Те, кто верит в Бога, не верят в вампиров.
2: Ну, вот это другой вопрос. Нет, просто что? А кто сосет? Где вампиры? О ком идет речь? Потому что если речь идет о тех же олигархах, на самом деле у коммунистов, помимо государственных субсидий, да, на выборы и вообще, у них есть, они, а как в отличие от многих других партий, они живут на членские взносы. Старая коммунистическая традиция, да, на которой партия живет. Да, да. Но при этом у них еще есть, или должны быть, по крайней мере, пожертвования так называемых физических лиц. Да, то есть сторонние спонсоры, да, всегда они есть. А я не уверен, что среди них нет того, кого он называет олигархами. Но и тогда получается, что олигархи не только сосут, но и дают сосать.
3: Да? Ну, такие какие-то универсальные олигархи такие.
2: Да, но смотрите,
3: там и сям.
2: Но коммунисты, да, верят, значит, еще и в вампиров. Этот коммунист верит, а коммунисты в вампиров тоже не верят. Поэтому у меня есть такой вывод. Это все-таки не совсем коммунист, значит, был. Это, знаете, больше похоже, что он не коммунист, а член РСДРП. Помните, была партия Российская социально-демократическая рабочая партия?
3: Так это партия, в скобках, Б, большевиков.
2: Большевиков, ну, да.
3: А были еще меньшевики.
2: Но это не партия коммунистов, они не звали себя коммунистами, они были РСДРП. И был такой в этой партии, ну, большевик, разумеется, да, его фамилия, не помню, как зовут, Богданов. Там писатель, врач, фантаст он, кстати, был. И он, значит, он научно обосновывал такую штуку, как социальный вампиризм. То есть, да, вот...
3: То есть олигархи социально сосут.
2: Да? Да, но это РСДРП, поэтому я буду голосовать за РСДРП. А вы... После этого.
3: А я не скажу.
2: А почему, кстати? А
3: тайна.
2: Что, вы...
3: Вкладов, ой, не вкладов, а голосование.
2: А вы чтобы против кого, чтобы не сосал кто?
3: Да, я чтоб все никто не сосал. Вот я против всех. Если сосет, все, я против.
2: А, на все остальное?
3: Да, остальное да, ну, можно. Давай, да.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
4: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: сейчас мы выключаем музыку, которая есть везде, и включаем вас, которые есть только у нас. Ну, или почти только у нас, по крайней мере, про другие радиостанции мы не знаем, да нам на это и наплевать. Главное, что вы тут понаписали кучу всего. Мы сейчас это будем читать в эфир. Народные новости, чё там?
1: Ну, тут у нас была новость о москвиче, который позвал девушку жить, свою девушку жить вместе с ним, и составил так называемый договор сожительства, в который прописывались разные штрафы за немытую посуду, в том числе пополам как бы, плату за квартиру и все такое прочее. Все это назвал осознанным сожительством. Неизвестно, согласилась эта девушка на это осознанное сожительство, но мы спросили тебя, что такое, по-твоему, осознанное сожительство? Какие обязанности, какие права должны быть прописаны для мужчины и для женщины? Неважно, мужчина ты или женщина. Вот, например, Татьяна пишет. Добрый вечер, уважаемые КХ. Либо пусть берет меня официально замуж, либо пущу только в гости. Пусть иногда и с ночевкой. Сожительство без штампа в долгосрочном периоде – это какая-то шляпа.
0: Конечно. И больше того, я согласен на в гости с ночевкой. Я просто не знал, что существует такая Татьяна. Ну, просто, понимаешь, обычно же как...
1: Понимаешь,
0: мы-то думаем, что она тебя пустит в гости с ночевкой, а потом женись. А оказывается, даже есть такое...
1: Вот она говорит, что в долгосрочной перспективе она вас пускать не будет. Раз пустила с ночевкой, два с ночевкой.
0: А мне раза достаточно.
1: А дальше не женишься?
0: Нет, а что, не знаю, нет, так одного раза можно быстро так, на один раз? Нет? Нет, это просто официально замуж. А есть же еще замуж неофициально.
1: Да?
0: Это как...
1: Это вот... Ну, какая-то как? Шляпа, как считает Татьяна. Ну, вот так.
0: Ну, как?
1: Ну, как-то
0: вот. Вот не знаю. Просто вот я вот иногда, знаете, давайте признаемся. Вот мы, мужики, иногда хотим замуж неофициально. Так, по-быстрому, на пол этого, да? И это.
1: То есть такие брачные гастроли.
0: Ну, да, такая, да, так сказать. Не то, что это оседлая долга, а так раз.
1: А вот с другой стороны. И пусть бабы платят штрафы за свои бабские базары. Они же постоянно болтают. То есть баба бррр, бррр, бррр. А бойфренд... Попернулся. А бойфренд и еёшный должен это слушать. Пусть платят штраф. Одно слово 36 700 рублей.
0: Подождите, я не понял. Баба бррр, бррр, бррр. А этого не путает бабу с мопедом?
1: Ну,
0: они... Еще раз, как это звучало?
1: Я опять поперхнусь. То есть баба бррр, бррр, бррр.
0: А,
1: это цитата, тот нет, прямая.
0: У меня просто было, ну, это была не баба точно. Я помню так, раз, он не заводился. Бррр, бррр, бррр.
1: А у него баба.
0: Это хорошо или плохо иметь такую? Не, вообще, какие плюсы в бабе бррр, бррр, бррр, когда она издает такие звуки?
1: Он считает, что никаких плюсов.
0: Нет, я тоже считаю, что нет. Именно поэтому тебе нужно из этой бабы сделать мопед. И все встанет на свои места. Давайте я почитаю. Так, ну, смотрите, слушайте, вот я не знаю, почему что-то такое. У меня так чат устроен, что ли? Вот 1000 сообщений, а мне попадает всегда такое. Вот Стас и Катя пишут. Так себя называет человек, не знаю, кто он там.
1: Я определился.
0: Да, и сразу вопросы мне задают. Ну, вопрос или риторический вопрос. А Кремов, когда снимал штаны, трусы тоже снимал, а?
1: Ну, если он задает, как вы считаете, вам этот вопрос, вам и отвечать.
0: Конечно. Отвечаю, это тот случай, когда я не боюсь своего невежества. Не знаю, но что-то мне подсказывает, что иногда, хотя бы иногда, раз в год Кремов снимает трусы, чтобы их постирать.
1: Я снимаю, я периодически снимаю штаны, трусы, потом надеваю трусы, надеваю штаны. И так всю жизнь, черт побери, устал я читать.
0: А вот, смотрите, не потею. А вот Лев пишет, а вам не кажется, что слово «мопед»? Какие замечательные, слышите. А видите, вот что значит, вот интеллектуалы. А вам не кажется, что слово «мопед» имеет какую-то неприятную вторую часть?
1: О. Причем, видимо, к слову «велосипед» претензий нет.
0: Абсолютно.
1: Да?
0: Потому что именно в мопедике можно... Но, с другой стороны, ну, а что неприятного? Пед — это ребенок, да? Собственно, я только сегодня слышал... Серьезно, так получилось, что сегодня услышал это слово 5 раз. Один из них — это было слово «педиатр», собственно, да? Ну, а что такого неприятного в педиатре? Что он не любит детей? Вот в слове «велосипед» как раз, да?
1: А электровелосипед?
0: О, это неприятная часть. Ну а что вы скажете насчет того, что вот действительно вам тоже кажется, что слово «мопед» имеет неприятную вторую часть?
1: Да мне целиком кажется слово какое-то неприятное.
0: Так давайте его сделаем приятным. Мопедик. Хотя, да, тоже ладно, да.
1: Угу. Так, я как-то попросил девушку оплатить ЖКХ, так как не работал тогда, и хотел, чтобы она хоть что-нибудь сделала для нашей семьи. Думаю, за 5 лет совместной жизни это не криминал. Ну, она оплатила. Но через месяц ушла от меня вообще. Урок усвоен, девушка. Если раз попросит оплатить... Да, возможно, и второй. Ну, и через месяц, как раз к следующему платежу ЖКХ, как бы она просто свалила.
0: Да, you fool me once. Да? Знаете, ну, как вот вы, какой, вот, дайте Кремов без этого всего почитать. А вы какой делаете из этого, вот из этой истории вывод для себя?
1: Ну, для себя?
0: Ну, да или для меня?
1: Никак, я никак...
0: Ну, что делать или что не делать после вот того, что вот мы узнали?
1: Я ну, пока как, тут кое-что сделал. Что делать, что не делать? Ну, не знаю, соблюдать режим сна, там, не, там диету, возможно, какую-то, ну, не знаю, там вести активный образ жизни, не валяться перед телевизором. Вот какие-то такие.
0: Вот, да, вот это другое дело, какие-то выводы делать
1: полезные. Вам замечания делают, предъявляют, вам можно сказать. Мопед — это др-др-др. А не бр-бр-бр. Хрусталев, ну ты чего?
0: А, извини, это зависит от того, какой мопед. Если мопед хреновый, то др-др-др. А у меня был бр-бр-бр. Причем он даже был бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр.
1: Точно уверен, что не др-др-др?
0: Абсолютно. Др-др-др это было у меня плохое, я его это. Ну, давайте я еще почитаю. Вот, слушайте, вот не попадайте. Вот, смотрите, вот Ильюшка пишет. Да, он пишет. Привет, Крем и Хруст. Это я. Ильюшка.
1: Офигеть. Ну, теперь, да.
0: Заживем?
1: Да, все сошлось, как бы, Ильюшка.
0: Да, я все нормально.
1: Ильюшка, это мы, Гайхэ.
0: Это очень важно, чтобы, да, вот иногда сверяться со слушателями. Да. Чтобы мы понимали, что... Да,
1: а чтобы мы сомневались, что вот Ильюшка отпишет нам, да. Может, он не Ильюшка.
0: Ну, а вот тот же Лев. Вот Лев еще что-то написал. Смотрите, Лев пишет. У нас тут просто уже другой вайб. Пофигу уже на эти отношения. Надо на заправку суетиться ехать. Что за вайб?
1: Ну, другой, то есть... Ему не до осознанного сожительства, то есть на заправку.
0: А да, надо осознанно заправиться.
1: Конечно, да.
0: А сейчас реально осознанно заправиться, очень, да, это меняются. Да. Сейчас вот действительно некоторые

0: Хруст Шоу.
1: Московский бодибилдер чуть не лишился члена после того, как решил усилить либидо перед свиданием. 6 таблеток Виагры оказались слишком мощной подстраховкой. 38-летний мужчина долго сидел на стероидах, из-за чего у него появились проблемы с потенцией. Поэтому перед встречей он решил не рисковать. Однако после свидания эрекция не прошла и вскоре стала болезненной. В больнице диагностировали приапизм. Кровь перестала нормально оттекать, а орган оказался под угрозой некроза и последующей ампутации. Врачам удалось вовремя вмешаться и спасти его.
2: То есть врачи спасли член бодибилдера? А это как бы новости науки, да?
3: Ну, да, науки, спорта. Еще к тому же, да? Он же спортсмен какой-никакой.
2: Качок. А слушайте, а что? Вот он зря качался, что ли? Он что, не мог и член накачать, чтобы, знаете, он, как говорится, при первом шухере не раскололся и не сломался. Бицуха, наверное, как Эверест, а пенис хиленький, что ли. Да? Я просто иногда, знаете, не понимаю. То есть качок качком, а член должны врачи спасать. Ну что, ну, нельзя,
3: да,
2: было?
3: Потому что трагедия всех бодибилдеров в осознании, что пенис не накачать.
2: А вот надо. А почему в этой новости вообще важно, что он бодибилдер? Вот если бы, скажем, он был филателистом или там садоводом-огородником, это важно для новости, где чувак обдолбался Виагрой?
3: Ну, в принципе, это была бы уже новость, если бы филателист долго сидел на стероидах. Даже без приапизма этого, да?
2: Нет, ну послушайте.
3: От этого у него проблемы с потенцией.
2: Стероиды, стероиды, не важно. Я понимаю, ну какая разница, да, он бодибилдер или грибник. А он же член не штанги сломал. Вот если бы там была новость, что ему там чуть не ампутировали член, потому что он им гирю поднимал, пытаясь его подкачать, тогда важно, да, чтобы бодибилдер там строил тело, да, и половой орган, да, так сказать, там пенис, гениталии и генитальные гантели придавило. Или другой бодибилдер случайно на член наступил, делая присед со штангой, например. Это я понимаю.
3: Во всей суете бодибилдерской, да?
2: Да,
3: в тесной комнате там, да?
2: Вот я, кстати, в такие хожу именно. Там вот у меня так, реально наступить, как нефиг делать. Или, послушайте, может, он принимал Виагру так, он думал, что это тоже анаболики. Потому что я знаю, качки, вот люди, они же, понимаете, им уже на все наплевать. Там, какой там секс, какой интим, какие девушки. Может быть, он принимал Виагру, думая, что это тоже стероиды, да? То есть анаболики для пениса, для прокачки дельтовидной этой, как она, этого...
3: Там дельтовидная выше.
2: Окей. То есть хотел просто подкачать немножко это. И 6 таблеток Виагры. Да? 6 таблеток Виагры оказались слишком мощной подстраховкой, чтобы не рисковать.
3: Это странно, потому что я знаю, что даже половинка обходятся, люди там пополам.
2: Чтобы не рисковать. 6. Риск велик.
3: А что там такой нерисковый?
2: А потому что, да, ну, послушайте, а качки, ну, послушайте, ну, качки-то люди, ну, на самом деле, такие рациональные.
3: Они чтобы не рисковать.
2: Не. Конечно, чтобы не рисковать. И, видимо, ему нужно. Там было сказано, мощная подстраховка. Да не подстраховка ему нужна. А подстраховка. Ему нужна была уже не подстраховка, а запасной. Да? То есть на свидание нужно было уже прийти не со своим, а одолжить у друга. Не качка. Прийти вместе с другом. Да?
3: Или с тренером. Конечно, чтобы показал бы.
2: Да, конечно.
3: Вот подстраховал бы, кстати.
2: Это не подстраховка.
3: Как в зале.
2: Да, конечно, там уже, знаешь, там домкрат нужен уже. Или же хотел, чтобы поддержали там, да, тренер.
3: А зачем куда идти, если тренер и так поддержит? Что-то уже суетится.
2: Ну, тут, да, такому вообще лучше было сразу на свидание с врачами приходить, чтобы, если что, спасать член.
3: Ну, да. Ну, и с тренером тоже.
2: Не, ну это само собой. Конечно, без тренера. Хорошему качку без тренера. Куда? Ну куда пойдешь, реально?
3: Врачи подстраховывают, тренер тоже там что-то показывает. Ситуацию. Давай. Не чисти там.
2: Но зато из всего этого понятно, что бодибилдер, он крутой. Да, что он очень накачанный. Что да, бицуха, во! Трицепс, во! Пенис, ой!
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
4: Привет, это диджей Балдин. Сегодня вечером встречаем

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россияне увольняются с работы, потому что их не хвалит начальство. Это не просто обида, а демотивация и выгорание, говорят психологи. Признание заслуг и осознание собственной ценности – базовая потребность. Без них сотрудники начинают накручивать себя и в итоге увольняются.
2: Да? Это вот, кстати, поэтому Чубайс уволился с поста специального представителя президента по вопросам устойчивого развития и уехал из России.
3: А вы вспомните последнее время его пребывания в России? Его кто-то хоть хвалил?
2: Вообще нет. Вот я помню, 90-х, да?
3: Пару раз похвалили в самом начале, там, да, потом уже никто не хвалил.
2: Да, да? И Ельцин, я устал, я ухожу. Кто его хвалил? Ну, сейчас самого его начальства не было.
3: Да, он выгорел как бы эмоционально, как бы Чубайс, да. Уехал. Хотя, правда, ему, видимо, сейчас полегчало немножко, потому что вот с него Канада сняла санкции.
2: С кого?
3: С Чубайса.
2: А, ну сейчас получше, да.
3: Чуточку так.
2: А Укупника, вот скажем, Аркадия Укупника не видать. Его кто-то хвалил. Кстати, кто у Укупника начальник? Так, если разобраться.
3: Ну, и Укупников начальник, и Мочалов.
2: Да, не знаю. Ну, не важно, значит, россияне увольняются с работы, потому что их не хвалит начальство. И что там, это не просто обида, а демотивация, выгорание, как говорят психологи. А я не понял, это сами россияне так говорят? Это не просто обида, это демотивация и выгорание. Я не плачу, это просто дождь.
3: Да?
2: Так, послушайте, так обида или демотивация? Обида или выгорание? Это совсем не одно и то же. Это как сказать, я увольняюсь, потому что начальник мне там не индексировал зарплату, но это не просто не индексация, а он меня еще изнасиловал.
3: Это причем другое. Тут это? А тут сначала рождается обида, когда его не хвалят. Обида перерастает в демотивацию и выгорание. То есть, как бы, такая в высшей степени, понимаете? Сначала просто побежался.
2: А потом выгорел.
3: Да, потом все не хвалит и не хвалит, как бы.
2: Ага, и процесс начался, запущен, да?
3: И хвалить мало. Начальство еще нужно, может, погладить как-то, знаете. Мы же такие,
2: конечно,
3: тактильные какие-то вещи там приятно.
2: Нет, как раз нет. Они говорят, хотя бы просто похвалить. И вот, пожалуйста, объясните мне только одно. Значит, увольняются россияне, потому что их не хвалит начальство. А почему оно их не хвалит? Нет, ну я понимаю там, почему оно не поднимает зарплату. Потому что тут начальству самому обидно, денег жалко. Но им что, жалко похвалить? Это же бесплатно. И быстро, да, там выдавить из себя там, молодец, возьми с полки огурец. Или какую-нибудь, знаете, там, не знаю, конкретную адресную похвалу, которую все хотят, чтобы адресно там где-то. Я не знаю, там, Архип, там, старый гриб. Там, не знаю, Валентин, свежий блин. Наташка, промокашка. Или там, не знаю, скажи 200, сними штаны и стой на месте. Или это уже...
3: Андрей, все побрей.
2: А вот что, сложно похвалить?
3: Тут такая хитрая штука. Смотрите, вот давайте на нашем примере. Вот если бы нас начальство не хвалит, да? Ну, не хвалит.
2: Там, нет, конечно.
3: Вот, не хвалит. Вот, смотрите, представьте ситуацию. Начало нас начальство хвалить. Как бы, вы классные, талантливые, смешные. Мы же попросим зарплату прибавить сразу. Вот попросим же? Попросим. Не просто индексировать,
2: безусловно, а поднять. В этом смысле, конечно, начальству можно понять.
3: Да.
2: Потому что с похвалы-то и начинается все.
3: Да.
2: Лучше держать в это. Ну, хотя бы как-нибудь так, может быть, чтобы и похвалить, но чтобы, знаете, чтобы после этого не возникло мысли о зарплате. Что им такое, знаете, такое сложное, чтобы они задумались. А, там, не знаю, может, каким-нибудь действительно стишком, например. Помните, кстати, такой детский был? Там, не знаю, там... подойти к своему подчиненному и сказать там, кто-то у нас тут самый смелый и во всех делах умелый. Ну, конечно, это ты, чемпион по доброты.
3: И по красоты.
2: Да, и пока ты думаешь, или там, это тоже было, помнишь такое? Ты помощник высший класс, удивил сегодня нас, чистотой кота потряс, настоящий, ну, с рифмой можно додумать там, да?
3: Ты кадастр.
2: Это для инженера, когда...
3: И в конце еще сделать так. Так.
2: Вот, и уже и зарплаты не надо.
0: Крем-хруст-шоу.

0: 20:56. Кремов уже привстал, застегнул свою наплечную накидку, собрался уходить, но нет, господин Кремов, 4 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Ну вот человек с ником «Слезы Москвы» рассказывает нам свой секрет гармоничных отношений в паре. У нас в семье все предельно просто. Она косячит по всем фронтам, а я все это разгребаю. То от ментов отмажу, то охранников бью. Устал уже, но люблю ее безумно. Вот ментов-то ладно. Нет, ну, потому что нет, бить нет, охранников надо.
0: Да, ментов ладно. Нет, просто попалась хорошая. Не, ну, конечно, понятно, почему любит. Попалась интересная женщина.
1: Да, кстати, проживающая очень интересную жизнь, насыщенную.
0: Вот у вас, понимаете, у вас попадалось, поэтому вы постоянно разводились. Конечно, а вот быстро найти такую, а где такую найти, чтобы от ментов отмазать, да?
1: Это нужно как бы иметь особую карму, чтобы она на тебя свалилась, такая женщина.
0: Но, с другой стороны, не до конца интересная. Все-таки, потому что, ну, от ментов-то все-таки он ее отмазал. Вот если бы не отмазал, было бы намного, да, то, что там...
1: Ну, еще впереди целая жизнь.
0: А, с другой стороны, да, еще не все потеряно.
1: Читайте, давайте. Да. Если вот... А вот еще один рецепт. Если в присовместном проживании можно смело пукнуть друг перед другом, не боясь осуждающего взгляда, то такое... при таком проживании уже не важно, кто за кого платит. Там все удалось. И за такие пары можно быть спокойными.
0: Осуждающего взгляда? А я просто не очень понимаю. А когда в парах, значит, кто-то пукает, обычно бросают осуждающий взгляд,
1: такой, да?
0: Да,
1: такой,
0: как? Типа, как? Да.
1: А еще можно так пукнуть, что придется от ментов отмазать. Так и в таком месте, когда...
0: Это если потолки, да, соседи, да.
1: Нет, это как... Обои отклеились там, да?
0: А не надо, да? Ну, пукнул, да, ну... А с другой стороны... У меня просто был случай.
1: Ну, был и был, ну что, все.
0: Да, к сожалению,
1: надо двигаться дальше. Да.
0: Да. Надо идти, да. Не надо стоять на месте. Жизнь продолжается. Ладно. Вот смотрите, вот чувак без ника пишет. Походу, сегодня мало пишут. Ну, конечно, дорогой мой, если ты нам не написал, то пишут очень мало. Если мы мало читаем, это что означает, Кремов?
1: Что мы малограмотные.
0: Да, сам понимаешь, ну, к сожалению, пишут больше, чем следует. Просто, как обычно, знаете, в чем проблема? Вот я вот реально каждую раз-два, каждую третье сообщение не могу прочесть в эфир. Просто, ну, не могу. Без риска, как там оказаться, да, отмазывать это.
1: А вот такое вот можно. Андрей пишет. Я, чтобы дарить энергию и вдохновение в отношениях, уволился с любимой работы. А она мне водочку. Андрей 40 лет. Он не работает, чтобы дарить энергию и вдохновение своей второй половинке. Он даже с работы уволился.
0: А как сидит еще? Дома, конечно. Да? Нет, ну, дарит, да? Вместо денег и подарок. Да. Ну, а действительно, а зачем женщина там эти айфоны, машины, квартиры? Она хочет, чтобы он сидел и дарил ей...
1: Энергию и вдохновение. А она ему за это водочку. Знаете, как в старом советском фильме. Масик хочет водочки.
0: Ну, давайте напоследок к вам вопрос. Кто это пишет? Черный Альфред пишет. А Кремов любит грызть. Как вы думаете, вот что его интересует, что вы грызете? Что вы любите грызть?
1: Хранить науки.
0: Такой вопрос вам могли, наверное, задать раньше. Все меняется, к счастью, он задает вопрос более актуальный. А Кремов любит грызть семечки. И дальше он отвечает на него.
1: А, то зачем я ему?
0: Да, поэтому его не нужно отвечать. Ну, явно же любит. Поэтому все, вопрос задан, вопрос отвечен. Все, посмотрите на время.
1: Пошли грызть семечки.
0: Да, ну или остаемся, если вы подходите, никуда не уходите, а приходите только на мой телеграм-канал, подписывайтесь на него, он называется, смотрите, кто заговорил, а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Колбасный цех на Рекорде.
3: Всем привет, народ! И добро пожаловать на колбасный цех!

Включать и Skrillex, и Стас Ярушин. Представляете? И Skrillex уже прозвучал, а Стас Ярушин будет в самом конце. Это не шутка.

на вечеринке Корд 2009, поэтому если, мало ли, кто-то сейчас из Мурманска нас слышит, а там очень активно слушают Радио Рекорд, это я точно знаю, мы с вами увидимся уже через 2 дня вживую, обязательно приходите. Ну а также напомню, что по воскресеньям у нас шоу «Русский час», в котором я представляю вам русскоязычную российскую электронно-танцевальную музыку. Это шоу выходит ровно в 3 часа дня.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Колбасный цех. На рекорде.

Грехи. Техно захватывает. Захватывает планету, становится мейнстримным жанром. Когда мы придумали делать новый колбасный цех, новое шоу «Колбасный цех», изначально, конечно, хотелось двигаться по такому жанру, как хард-хаус, или евроденс, или евротранс. Но техно захватывает планету, а мы следим за трендами. Кстати, если вам нравится эта музыка, напомню, что в своем личном телеграм-канале я каждую неделю выкладываю

Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».

Прием, прием, слышно? Страна, огромное спасибо, что вы провели эти 60 минут вместе со мной. Было прикольно. Я обещал вам трек от Стаса Ярушина. Весь этот эфир. И вот этот момент настал. Это зомби. Вернее, конечно, это не Стас Ярушин, давайте уж будем честны. Это наша питерская группа «Турбош», резиденты колбасного цеха, мои хорошие друзья.

Привет всем, кто на позитиве, зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем часовое танцевальное действие, на котором рекорд-пати, друзья, впереди у нас 60 минут, и если вдруг по какой-то причине у вас в голове не мой вопрос организовался, почему всего лишь час, да потому что у нас сегодня четверг, и максимально насыщенная программа. Впереди рекорд-пати, сразу после шоу «Час резидента» и новый гость, точнее гости, вот вам небольшой спойлер, ну и, конечно же, друзья, вы, потому что без вас у нас ничего не получилось, а потому еще немного новостей и начинаем танцевать, друзья. Радио Рекорд объявила полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах рядового выступят Свенки Тюнс, Вола, Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников мы вам не скажем, потому как они станут известны в день шоу 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце на фестивале «Белая» и новой постановке «Снежная королева». Кстати, полный состав артистов и другие подробности ищите на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

приложении «Радио Рекорд» вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там больше 100 штук. Можно добавить в избранное понравившиеся интернет-потоки, чтобы впредь их долго не искать. Они всегда были под рукой. Ну а прямо сейчас еще 30 минут я предлагаю потанцевать здесь, на радио-вечеринке «Рекорд Пати». А дальше уже шоу «Час резидент». Так что насладимся максимально насыщенной программой четверга. Итак, прямо сейчас «Рекорд».

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента. Записи шоу, подкаста президента Рекорд Клаба и других героев эфира. Крем Хрусталев, вейкаперы, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати. Субботним, трехчасовым, по-моему, если не ошибаюсь, итоговым выпуском. А также Женя Балдин с русским часом «Колбасным цехом». Из моих шоу «Рекорд Лав Шоу», «Рекорд Лиз» и новое шоу «Час Резидента». А также ищите непосредственно в записи уже в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. А вот свежее шоу в прямом эфире будет буквально через несколько минут здесь на Радио Рекорд. У нас сегодня там будет много гостей, поэтому обязательно закидывайте свои вопросы, респекты, какие-то, может быть, мысли по поводу эфира. У меня в телеграм-канале TeamVox, я буквально совсем скоро создам специальный пост, вот туда можно будет написать комментарий какой-нибудь интересный, классный, который, может быть, подбодрит наших сегодняшних гостей. Что же касается шоу «Рекорд Пати», то на сегодня оно закрыто. До завтра!

0: Каждый четверг на рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире.
1: Участники фестиваля «Белая».
0: Проект «Йона».
2: Салют, семья, это Тим Вокс, и в ближайшие 60 минут у нас шоу «Час резидента», где мы приглашаем больших EDM-артистов, друзей Радио Рекорд, а также участников фестиваля «Белая», как в сегодняшнем случае. Задаем им несколько вопросов, собственно говоря, и просим отыграть их часовой сет. Сегодня у нас в гостях, друзья, музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга, основанный Moon, Sema и Axie Sexy. Коллектив объединяет артистов, работающих в направлении хаус, инди-дэнс, афро-хаус, афротек, и развивает собственную серию клубных и

0: крупных фестивалях электронной музыки, таких как фестиваль «Белая» 3 октября, если вы понимаете, о чем я. Да, ребят, огромный вам привет, знаю, что вы гуру в создании атмосферы, но вот по музыке сегодня много ли своего приготовили?
1: Всем салют, на связи Йона. Да, подготовили очень много классной атмосферной музыки, поиграем немного своего материала, в общем, все в лучших традициях наших фирменных вечеринок.
0: Ну что ж, в лучших традициях фирменных вечеринок будем погружаться в них прямо сейчас посредством радиоэфира, посредством нашего шоу «Час резидента». Йона, ребята, давайте.

0: like that.
1: Another beat.
2: Okay.
3: Радио-шоу «Час резидента» на рекорде.

0: вас как раз-таки знают и любят, в том числе и за то, что вы находите необычные локации для вечеринок. А вот какой плейс был самый первый?
1: Наша первая вечеринка прошла под открытым небом на террасе клуба «Комод» с видом на Невский проспект.
0: Но вот по моему мнению, это совсем не неожиданное место. Хотя это первая вечеринка, поэтому давайте так тогда. Какая самая, по вашему мнению, необычная локация?
1: Самая необычная локация была, наверное, в конце прошлого сезона. Это двор-колодец в центре Санкт-Петербурга.
0: Двор-колодец? Фига себе, там же такая слышимость, особенно когда кто-нибудь шепотом сказал внизу, на 9-м, на 10-м, на верхних этажах даже слышно. Ну, прям акустика там такая мощняцкая. Соседи, наверное, были в приятном шоке и были очень сильно обрадованы, да, что называется. Да, друзья, прямо сейчас у нас час резидента, в гостях Йона, участники фестиваля «Белое» 3 октября. Движемся дальше.

0: Ой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо подмывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Рекорд. Час резидента.

0: А потому, парни, у меня к вам вопрос. Что это будет вообще такое? Чем будете удивлять?
1: На самом деле, мы давно мечтали выступить на таком масштабном фестивале, как «Белое», и поэтому мы готовим специальную шоу-программу. Также мы пригласили наших резидентов проекта. Ну, а все секреты раскрывать не будем, чтобы вам было интересно увидеть это вживую.
0: Круто, спасибо, интрига. Ну, а как-то дополнительно будете декорировать танцпол? Я имею в виду какие-то, может быть, ваши фирменные инсталляции, может быть?
1: Да, я думаю, если проследить тенденцию наших вечеринок, можно часто заметить, что мы используем цветы. Как раз-таки название нашего танцпола — «Сад застывших снов». Поэтому я думаю, что мы идеально обыграем историю как раз-таки этого сада через цветочную тематику.
0: Слушайте, ну круто. Я лично хочу посетить ваш танцпол на фестивале «Белое» 3 октября, поэтому увидимся там, может быть, поздороваемся даже еще разок. Ну и прямо сейчас, друзья, давайте дальше заценим сет наших сегодняшних гостей.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Рекорд. Час резидента.
4: Это шоу «Час резидента». В гостях у нас Йона. Еще совсем чуть-чуть времени у нас осталось, друзья. Спасибо нашим слушателям, то есть вам, за то, что весь этот час были с нами, за то, что ценили, слушали, танцевали, может быть, даже под сет наших сегодняшних гостей. Ребят, я уже теперь к вам обращаюсь. Да, ребята, отравитесь немножко от пульта. Жду в гости еще раз. И да, кстати, где мы с вами еще помимо эфира сможем увидеться? Может, мероприятия какие-то есть?
5: Конечно же, 3 октября мы ждем всех на фестивале «Белое» от «Радио Рекорд», где у нас будет отдельная сцена, где мы и наши друзья будем играть для вас классную хаус-музыку.
4: Да действительно, какой фестиваль «Белое» без классной хаус-музыки? Да, друзья, напомню, что запись сегодняшнего эпизода «Час резидента» ищите в пабликах ВК, в канале ВМАКСе, а также в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд» и у меня в телеге «Тимвокс», где вы можете, собственно говоря, еще написать какие-то комментарии, отзывы по сегодняшнему эфиру, ну и реакциями тоже не поскупитесь. Парни, Йона, вам еще раз спасибо огромное, увидимся на «Белой».
6: Спасибо большое за вопросы. Мы с вами не прощаемся, а говорим до встречи 3 октября в Ледовом дворце на Белой. Поэтому увидимся, друзья.
4: Разумеется, увидимся. Ну а что касается нашего прямого эфира, то буквально через несколько минут в этой студии появится красотка Леди Вакс и ее шоу In Between Trust. Ну а меня зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И адьос, амигос. Пока.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка,
0: эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Леди Вакс.
2: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете первое танцевальное радио России Рекорд. В студии с вами я, Леди Вакс. Как всегда, в ночь четверга на пятницу накручиваю бас, ломаю бит. Сегодня у меня гость из Испании. Микс из жаркой Андалусии. TRS играет для вас в ближайший час в эфире Рекорд Клуб.

still pioneers. We've only just begun.

Стоп. Дамы и господа, как ваше настроение? Как вам сегодняшний микс из солнечной Андалусии? Для вас играет артист, достаточно молодое имя, но перспективное. Breakbeat Community из Андалусии, TRS. Прямо сейчас в эфире Record Club. Ну а я, в свою очередь, хочу добавить о том, что плейлист к сегодняшнему миксу вы найдете на ресурсах Радио Рекорд сразу же после эфира, а также ищите меня и присоединяйтесь к моему телеграм-каналу Lady Wax, _Originals. Но телеграм-канал — это еще не все. Подключайтесь к моим другим ресурсам, будем ближе, будет нас больше. Ну и, собственно, я, Lady Wax, буду радоваться. Ну а сейчас продолжаем. TRS играет для вас еще полчаса. В эфире Рекорд Клаб.

Ну что ж, пришло время выразить респект моему сегодняшнему гостю. TRS из Испании играл для вас последний час. Я, Lady Wax, хочу еще раз напомнить о том, что все плейлисты, музыку и прочее, все, что связано с брейкбитом, драм-н-бейсом, ломанными битами, басами, вы найдете на моих ресурсах, поэтому ищите меня. Lady Wax, Telegram, Lady Wax Originals. И, собственно, что у нас по плану на следующей неделе? В это же время, в этом же месте я буду лайвом в студии вместе с Baseline Junkie. Прилетел к нам с юга России, прилетит через неделю. И, собственно, жаркий эфир обещает быть, поэтому всем быть лайвом. Мы будем лайвом, будем ближе. Ну а сейчас уступаю место, диджей Гвоздь наступает мне на пятки, пиратская станция. До следующей недели, дамы и господа. Респект. Респект.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главная